исчезает, ты не будешь знать, где мы. Я запрещу тебе молчать, я разобью твои стены.

0: Akcijas nāk un iet. Zilas cenas nepārī.
1: Maksima, lai nekā netrūktu.
2: Газон опять превратился в джунгли? Купи страхование жилья ИВ до 10 августа и участвуй в розыгрыше робота-газонокосилки Dreamy. Наслаждайся ощущением безопасности и идеальным газоном. Зайди на ИВ.ЛВ. Страхование ИВ. Номер разрешения лотереи 9064.
3: Сейли айцина гаршу целёюма. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
4: Где волейбол, там Феникс. В августе поддержи Густавса Аузинша и Эдгарса Точа на этапе мирового тура в Эстонии. Вместе с Феникс участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено только лицам, достигшим 18 лет. Внести себя в список лиц, добровольно отказавшихся от азартных игр, можно на registers.iaui.gov.lv.
5: 6 часов и 43 минуты.

0: и Флэш. Релайф Фест. 8 августа в Риге. Билеты на www.ticketshow.lv. Релайф Фест.
1: Сосед, на этой неделе в Мего особенно выгодно. До 9 августа фарш из свинины и говядины евро 99. И печенье Салго разные виды 89 центов. Мего. Просто, удобно, рядом.

0: Андрей Фан.
1: Андрей Фан.
0: Наташа Горбачева.
1: Наташа Горбачева.
2: Утреннее интерактивное Morning Show на Топ-Радио.
3: Все, что вы сейчас услышите, носит развлекательный характер. Все совпадения просим считать случайными.
4: Так, для своего оправдания, смотри, на джингле написано Никита Матвеев.

0: Сейчас...
1: Подожди, а может вот это? Давай посмотрим. Нет! Подожди.
0: Я могу вести эфир с велосипеда сейчас очень легко. Мне никто ничего не сделал, потому что это не я, это Андрей Фан.
1: А если так?
2: Наташа Горбачева и Никита Матвеев.
3: Этот джингл выполнен с помощью искусственного интеллекта. Мы сэкономили на дикторе.
1: Подготавливаясь к этому утреннему эфиру, у нас тут все джинглы теперь переименовали в Никита Матвеев, а в итоге что? Вот в итоге.
0: Я чувствую себя заразой какой-то.
1: Ты видишь, ты полностью вообще во всей нашей... Да, во всей нашей просто таблице. Везде только Никита Матвеев, понимаешь? Ты
0: это
1: посмотри.
0: Хорошо для иммунитета, друзья.
1: Ты посмотри. Никита
0: я очень благотворный поцелуюсь, друзья.
1: Никита Матвеев. А где в итоге? Хорошо, ладно, мы разберемся. Понятно, что сумбур первого дня. Ну, такой вот уже проклятие, по-моему, по этому поводу.
0: Ну как нет, подождите, день солнечный, день сочный, друзья. Выбор погоды сегодня очень хороший, удачный, много можете успеть, потому что солнце будет сегодня высоко.
1: А ты обещаешь?
0: Учитывая то, что я не Никита Матвеев, а Андрей Фан, как вы понимаете, я делаю, что хочу, друзья.
1: По крайней мере, в ближайшие сутки. Договорились. Все, друзья, всем говорим доброе утро. Сегодня понедельник, уже август, 3 августа на календаре. Будем радоваться этому каждый день.
0: Будем.
1: Именно 3 августа.
0: У нас целый месяц впереди. Ну, почти целый.
1: Возможно, перейдем завтра на 4 число. Ну, попробуем, смотря у кого какие планы. Еще раз всем доброе утро.

0: когда вырасту, хочу в депутаты пойти. Что скажешь? Буду...
1: Что сказать по этому поводу?
0: Хочу начать со своего дачного поселка. Во-первых, соберу всех соседей, починим что-нибудь.
1: А что бы ты поменял?
0: Я не знаю. Мне кажется, что в этой
1: должна
0: профессии...
1: Должна быть какая-то там четкая такая...
0: Что под руку попалась-то?
1: Программка.
0: Изгородь.
1: Свою.
0: Съездил,
1: да, тогда
0: прикупил.
1: У тебя получится бы депутат.
0: Новые какие-то, может быть, гарнитуры прикупил, да?
1: Тоже на... себе.
0: Да. Общее, чтобы было. Все общее. Все... в хорошую сторону. Вот я решил быть августовским депутатом.
1: Августовский
0: делегат даже скорее, uh-huh. да? Так что на 25037, пожалуйста, присылайте. Чем сможем, поможем, дорогие.
1: Так, подожди, а что ты сделал уже?
0: Вообще ничего.
1: Кроме того, что прикупил себе участок.
0: Я же говорю, депутатом.
1: Только обещает.
0: Но.
1: А из пустого в порожник.
0: Про Исландию слыхали? Был такой Йон Гнар, который рассказывал о том, что когда он станет депутатом народным, он говорит, я вам вообще ничего не обещаю, но обещаний я вам буду, вот когда выберете, я обещаю давать больше всех обещаний. Вот такое вот у меня обещание.
1: Вот такая история.
0: Кроме этого, вообще ничего вам не обещаю, потому что у них была партия циркачей, панков, что-то такое. Легенда, ты что? Их даже выбрали.
1: Выбрали?
0: Да, выбрали.
1: Ну что-то было от этого толк? Там непонятно,
0: Об этом история уже умалчивает.
1: Ага, но главное, что выбрали. Хорошо,
0: вот
1: друзья.
0: В дачном кооперативе.
1: Хорошо, друзья, тут нам сообщили о том, что хотела бы попросить передать привет Виталику, богу малярных работ. Да.
0: Вот,
1: что вся Испания на него надеется. И привет от Артура и Александра. Я передаю богу малярных работ, потому что, как уже сообщил всем Андрей, у меня идет ремонт. Поэтому, в принципе, я считаю, что вот дальше вот богам вот плиточных работ тоже я бы хотела передать. Любым богам строительным, связанным с этим, обязательно я должна...

0: была не пятница же, нет, пятница. О том, что трагедия произошла в горах, и все, кто были связаны, и кто связан с горами, и знает, кто такой Нирмал Пурджа, следили за тем, как происходят поисковые работы. Сошла лавина в Пакистане, и 10 альпинистов, то есть несколько, среди них был Нирмал Пурджа, это вообще один из самых известных альпинистов, наверное, сейчас. Все следили за тем, как происходят все эти работы, и надеялись, конечно же, на чудо, потому что казалось, по его результатам, потому что он сделал за эту жизнь, что он точно каким-то чудом, но спасется. К сожалению, этого чуда не произошло, поэтому весь альпинистский мир сейчас сострадает и поддерживает, конечно, как его семью, так и семьи всех тех, кто оказался вместе с ним, а это было 10 человек.
1: Слушай, жизнь продолжается,
0: Конечно.
1: Но вообще, это был очень-очень сильный альпинист, который покорил все 14 восьмитысячников.
0: Слушай, он сделал это, во-первых, за 6 месяцев. За 6 месяцев и 6 дней, в этом был его первый рекорд. И
1: он
0: когда
1: легенда.
0: Он начинал, да, когда он начинал, никто не верил. Вообще, если как-то хотите узнать про него побольше, посмотрите, у Netflix есть фильм «14 вершин, нет ничего невозможного», о том, как он начинал свой путь. Но, что важно, человек изначально говорил о том, что он хочет вдохновлять людей. И у него это получилось.
1: Безусловно.
0: У него это получилось. Именно он ввел в моду собирать вот эти вершины, да. Сейчас те, кто занимается восхождениями, знают о том, что существует определенная карта. Ты собираешь сначала там на всем континенте, потом там, потом всем. Но в любом случае ему удалось сделать самое важное. Он изменил отношение к непальцам. Потому что раньше непальцы воспринимались и шерпы как, скажем, такой обслуживающий персонал.
1: А это несправедливо?
0: Это совершенно несправедливо, потому что ребята большие молодцы, большие профессионалы, и то, что они делают в горах, вообще никто не делает. И поэтому Нирмал, видишь, он как раз-таки сходил уже потом исключительно с непальской командой и в итоге вывел ребят на такой серьезный уровень. И сейчас подниматься на Эверест исключительно с непальскими ребятами и их компаниями, это, ну, считается очень престижно. Поэтому он заслуженно дал возможность своему народу, да, на своих горах делать то, что они делают, и за это все-таки получать соответствующие деньги. Поэтому они большие молодцы, и, в общем, ну, вот так.
1: Величайший.
0: Да, поэтому если есть время, как-нибудь посмотрите, я думаю, что вам обязательно понравится. Ну, и вот, не знаю.
1: Тревожный сюжет, но теперь, вот когда мы это обсудили, мне безумно интересно посмотреть.
0: Вот посмотри.
1: Да.
0: Здорово, когда человек хотел вдохновлять людей, у него это получилось, и все сейчас прям вот по-настоящему грустят, и сделал он за свои 43 года очень много. Так
1: спасибо.
0: Что, давайте, браво, да, тебе спасибо, мне спасибо, и ему огромное спасибо.

0: Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы.
1: Все, что я помню.
0: Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Редифест 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.redifest.lv.
2: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas iegūmu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais iegūms no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
3: Нам в Евроаптеке важно быть рядом, когда это необходимо больше всего. Вот уже 25 лет знающие фармацевты Евроаптеки на твоей стороне, давая ценные советы и подбирая полезные предложения для каждой ситуации. Поэтому отмечая наш юбилей, весь август на косметику для лица скидка 45% с картой Медус при покупке на сумму не менее 9,99, а также другие актуальные предложения для энергичного лета. Ждем в Евроаптеке.

0: Никит, слушай, я считаю, что есть правильное решение, есть суперправильное решение в этой жизни. Итак, в Китае, он китайский отец. Да?
1: Китайский отец!
0: У него есть китайский ребенок, судя по всему, судя по этой истории.
1: И он относится к отцу с уважением.
0: Он относится ко всем людям с уважением, потому что, когда он зашел в самолет, который должен был отправиться в нужном ему направлении вместе со своим ребеночком, сперва он раздал 100 пар беруши.
1: Чтобы...
0: И заранее извинился перед всеми, кто будет его окружать, потому что он вез вместе с собой 8-месячного ребеночка.
1: Чистейшее конфуцианство.
0: Естественно, ну, конечно, хотя бы раз должен будет заплакать во время полета. А может быть, уже опыт у молодого отца присутствует, и поэтому он говорит: ребят, лучше точно возьмите эти беруши, купленные мной для... Ну, это идеально! Понимаешь, ты даже на такого человека, на такого ребеночка потом не сможешь ругаться при желании.
1: Я считаю, что и папаша молодец, и это очень предусмотрительно. А еще, вот ты сотрудница родийной отрасли,
0: да.
1: Есть, насколько, я вот так вот сформулирую, насколько крутые у тебя беруши? Пользуешься ли ты ими?
0: Слушай, я пользуюсь в походах.
1: Ребят, беруши – важнейшая штука, поэтому здесь, мне кажется, мораль истории в том, что идешь на концерт – бери беруши. Идешь в самолет – возьми с собой берушечки.
0: Ну какой на концерт беруши? Зачем?
1: Ну, во-первых, ты надеваешь беруши во время концерта, твой слух не страдает, а звуки-то вокруг ты слышишь. Ты слышишь. Ну, если хорошие беруши, конечно.
0: Да.
1: Здесь денег жалеть не надо. Существуют хорошие модели, которые позволяют тебе не страдать от шума,
0: да,
1: а звуки слышать.
0: Да, так да. Это все. Понятно.
1: Я сомневаюсь, что
0: китайцы... Ты использовал это на концертах?
1: Кто, я?
0: Да.
1: Конечно, я же магнат, у меня денег вон сколько. Не-не-не, ну конечно.
0: Или все те же самые беруши одни?
1: Пока что я сам у себя занимаю. Но, да, проговариваю этот момент для себя в том числе.
0: Но в любом случае для такого путешествия это вообще идеально. Все. Ты смотришь, ищешь самую недовольную тетку, ей даешь две пары берушек, говоришь, вот сейчас одни используй, другие потом тебе в жизни пригодятся.
1: Лучше беруши, чем кляп, верно?
0: Она затравлена, конечно. Она такая, все, хорошая папка, хороший ребенок. Да, все будет хорошо. Всем приятного полета в это утро. New entry.
2: Прямо сейчас.
3: Прямо сейчас песни из топ-20. Это топ-20. Место номер 18.

0: Прогноз погоды представляет Арсенал ЛВ. Надежно в любую погоду.
1: О погоде в этот понедельник, 3 августа, в Латвии ожидается переменная облачность. В центральной части страны, в столице, будет преобладать облачная погода. На остальной территории сохранится преимущественно ясная погода без осадков. Температура воздуха составит плюс 20, плюс 23 градуса. Ветер западный, юго-западный до 4 метров в секунду.
2: С нами надежно везде. И днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий.

0: Stone Rock – это история истинного цвета. Пока большинство предлагает двухслойную брусчатку с тонкой цветной поверхностью, Stone Rock – это однородная, тонированная в массе брусчатка. Это придает отличную устойчивость цвета брусчатки к царапинам, погодным условиям и интенсивной нагрузке. Только глубокий оттенок и неискоренимая элегантность. Stone Rock – очевидная прочность.
1: Ценовой отпуск уже здесь. В магазинах Drogas скидки до 50%. Не пропусти горячее предложение. А ты уже знаешь, что хочешь на ценовой отпуск? Предложение до 1 сентября. Drogas. Почувствуй красоту.

Дни популярных брендов косметики в аптеках «Апотека». Выбирай со скидкой до 40% дермокосметику «Эуцерин» для требовательной кожи и косметику «Филорга» для замедления признаков старения. В хороших руках!

0: Akcijas nāk un iet, zilas cenas nepārīt.
1: Maksima, lai nekā netrūktu.
2: Ты слышала, что Big Bank платит своим клиентам?
3: Big Bank платит своим клиентам?
4: Да, в

0: понедельник уже в полном рассвете. Мне кажется, как по-другому, это так тепло, слушай. Так хорошо, наконец-то.
1: Какой августа сегодня? Уже третье?
0: Да, уже третье.
1: А завтра четвертое.
0: Только третье.
1: Ловите момент, друзья. Август — это целых 4 недели вот такого прекрасного лета.
0: Ну, я надеюсь, кстати.
1: Наконец-то. А также из года в год происходит. Июль.
0: Полон надежд.
1: И только в августе.
0: Июль полон жалоб и нытья.
1: Наш человек живет только в августе. Так что, да, не пропустите.
0: Короче, все важные мероприятия двигаем на август, да?
1: А как по-другому? Вот, например, свадебки, да?
0: Ты рекомендуешь август.
1: Но там же восьмерка. Что значит «я рекомендую»? Нумерологи.
0: Пожалуйста, вот этот знак бесконечности.
1: Конечно, конечно.
0: Идеально.
1: Особенно если 8.08. А вот, например...
0: Ну, 8.08, по-моему, было забито уже везде, во всем, когда-либо.
1: Обожаю 8.08. Я бы хотел попросить Боженьку, чтобы 8.08 было побольше.
0: Потому что у тебя забита эта дата проведения мероприятия.
1: И все эти мероприятия. И женюсь. Мне кажется, да.
0: Что бы ты хотел? Жениться или женить?
1: Сначала, а потом...
0: Да, вот так, да? Mm-hmm. Но нет, в жизни нужно что-то выбирать, любовь или деньги.
1: Сначала завтрак, потом обед, потом ужин.
0: Я тебя поняла. Вот мой выбор. Я тебя поняла. Но мы сегодня...

0: сегодня будем проживать исключительно 3 августа до 8 есть еще немножечко времени, поэтому торопиться уж точно не будем, уважаемые друзья.
1: Понедельничность, друзья.
0: Будем наслаждаться этой музыкой. Стоп-радио, всем доброе утро.

0: Этот джингл выполнен с помощью искусственного интеллекта. Мы сэкономили на дикторе.
1: Ну что, доброе утро, друзья! Уже 3 августа на календаре. Сегодня понедельник. Просыпаемся все вместе с Никитой Матвеевым. Никит, привет, ты как?
2: Чао. Пока были часовые пересменки, я прочитал про женщину, которая переехала на практически необитаемый остров и уже несколько лет спасает там черепах морских.
1: Божки, ну это важно для понедельника.
2: Довольно важно, да. И здесь есть кое-что действительно полезное. Вот смотрите, черепахи, например, если черепаха чистая, она здоровая.
1: Ого, а если грязная, если грязная?
2: Я думаю, что наш человек точно такой же. Быстро плавает. С панциря все смывается. А когда моллюски, всякие водоросли, они обычно у ослабленных особей. Вы понимаете?
1: Вот почему.
2: Да, и эта женщина...
1: То есть, если бы она была таким спринтером, здоровым и активным, то все было бы хорошо, и она поэтому чистенькая.
2: Это, смотри, черепаху чистят, и она быстрее плавает.
1: Ага. Ну, то есть, помогает. Она смотрит, да, она видит, что черепашка немножечко грязненькая. Она ее...
2: Надо ее поскоблить.
1: Да, поскоблила, и она тогда быстрее начинает двигаться и дает ей шанс вновь почувствовать себя молодой, хорошей и красивой.
2: Абсолютно. Причем женщина работает волонтеркой. Волонтеркой, да. Источник дохода.
1: То бишь бесплатно.
2: Не уточняется источник дохода. Ну, возможно, она миллионерка, знаешь. Я считаю, что это классный
1: стимул.
2: Я
1: хочу так представлять. Ну, как правило, те, кто миллионеры, занимаются совершенно другими делами.
2: Наташ, работай усердно, зарабатывай лимон и отправляйся на

0: необитаемый остров.
1: Я с радостью. Все из того, что ты только что перечислил, я с радостью. Почему
0: бы нет?
1: На
0: неделю есть.
1: Да, отлично. За эту неделю мы обязательно справимся, так же, как и справишься ты, потому что я уверена, что у тебя есть на эту неделю большие планы. Никита, я не про тебя, я про нашего слушателя. Про любого, про каждого, понимаешь? Потому что что-что, по понедельникам, во-первых, новая жизнь, во-вторых, все успею, сделаю все, что не сделал на прошлой неделе, и все другие
0: иллюзии. И отложи на следующую неделю то, что не успеешь на этой. Молодец.
1: Будут также обсуждаться в

0: А мне кажется, под эту песню классно. Вот ехать по хорошей дороге на автомобиле.
1: Слушай, по хорошей дороге всегда хорошо.
0: Не превышая скоростного режима, работать так, чтобы, знаешь, чтобы педаль газа вот очень так сбалансированно двигалась. Да? Не превышайте, пожалуйста, скоростной режим. Но...
1: Ты это сейчас говоришь как автоводитель?
0: Но какой? Какой наш радиослушатель не любит езды? Комфортные, верно?
1: Езды нужно, да. Езду нужно любить.
0: Я сегодня прошел уже легкую велогонку. Что скажешь на это?
1: Да,
0: у меня
1: ладно.
0: Сегодня. Да, легкая велогонка. Сегодня было Giro de Radio.
1: Ты постоянно делаешь то, что я обещаю себе сделать. Это в плане того, чтобы добраться на работу на велосипеде.
0: Добро пожаловать в наш клуб.
1: В этом году вообще ни разу такого не было. Я попробую на этой неделе, честно
0: тебе
1: говоря,
0: поддержать.
1: Да я знаю.
0: Я гарантирую.
1: Но это все, слушай, для автоводителя это все должно сойтись. Как бы. То есть ты должен отказаться от автомобиля, подготовиться. Это нужно все-таки соответствующий прикид, назовем это так. Ну, я не говорю прям суперформы, да, но все равно, если ты отправляешься на велосипеде на работу, то определенный наряд немножечко, он, ну, так.
0: Ну, подожди, это чем-то похоже на то, как люди, которые хотят стать инфлюенсерами, останавливают себя такое: о, я не буду снимать рилзы, потому что мне нужно купить хороший трипод. Мне нужно научиться красиво снимать, ставить кадр. Не откладывайте, лето закончится быстрее.
1: Однозначно. Тем более, что у меня все-таки еще и как бы такой вот
0: какой у тебя велик?
1: Полуэлектро. Еще я могу кайфануть вообще по полной, немножечко воспользовавшись такой кнопочку газа.
0: Эстетично.
1: Да, это всегда приятно. Но, слушай, давай поговорим про главное, поговорим про то, что происходит на дорогах нашей страны, потому что раз ты уже заговорил о том, как стоит передвигаться, то это, я думаю, как бы обсудить и стоит.
2: Дорожную информацию представляет «Евролом».
1: В ситуациях на дорогах пробки в Риге на Карлова-Манегатва по-прежнему происходят ремонты, и из-за этого пробка пока что небольшая, но до 10 минут. Также сообщается о том, что на улице Лачплэша, ближе в сторону улицы Эмили Бенджамин, произошла небольшая авария, из-за этого начинает появляться пробка в сторону Сатеклэс, поэтому будьте внимательны в этом направлении. Также на улице Круспилс пробка до 10 минут, со стороны улицы Гранита пробка пока что отсутствует, поэтому, если вы планируете добраться до необходимой точки через эту улицу, то совершенно спокойно вы можете это сделать. На улице Лубана в сторону Южного моста пробка до 5 минут, ближе в сторону улицы Катлакална также. Небольшая пробка уже зафиксирована на Густава Земгала до 10 минут в сторону улицы Бривиба. Со стороны улицы Бривиба на этом же перекрестке пробка до 5 минут. Если ты заметил что-то на дорогах нашей страны, обязательно об этом сообщай мне, а я уже расскажу об этом всей стране. Будь внимателен за рулем.

платим за металл еще больше. Юрмосгатва 16 и Катлакална 8Б. Звони 28 48 48 48. Евролом ЛВ.

жилья ИВ до 10 августа и участвуй в розыгрыше робота-газонокосилки Dreamy. Наслаждайся ощущением безопасности и идеальным газоном. Зайди на ИВ.ЛВ. Страхование ИВ. Номер разрешения лотереи 90064.

0: если ты думаешь, что не стоит в понедельник думать уже про субботу, то я скажу, что стоит, потому что 8 августа на Wonder Sala пройдет Relive Fest, тот самый, да? Поэтому ты говорил, 8 августа, вот этот знак бесконечности.
1: Подожди, это будет большой фестиваль.
0: Это будет огромный фестиваль.
1: С хорошим, мощным лайнапом.
0: И с крутым хедлайнером, потому что Моргенштерн будет выступать там уже 8 августа.
1: Моргенштерн круто выступает.
0: Такие ребята, как Платина, Лил Кристал, Лил Морти, Флэш, Судруба Сырц, Зедуви и многие другие, про которых, кстати, мы поговорим. И это будет актуально для тех, кто... Причем сам фестиваль начинается уже с часу дня и до 11 часов вечера.
1: То есть у всех артистов будет много времени на выступление.
0: Да, слушай, ну это самый крупнейший, наверное, хип-хоп-фестиваль вообще в Прибалтике. Он просто состоится у нас в Риге. Между прочим, кстати, еще один из фестивалей состоится в Праге. Да, и в принципе фестиваль...
1: Это будет тоже Relive.
0: Да, впервые вот объединено.
1: Так это международный бренд получается.
0: Конечно же, конечно же, конечно же. 8 августа это все состоится, и если ты понял, что упустил информацию про это мероприятие, на ticketshop.lv заходи, приобретай билеты, и, пожалуйста, смело те, кто пока что не хотят приобретать билеты, да, можно будет смело выиграть в конкурсе.
1: Будет.
0: В конкурсе! Уже очень хитро деланный вопрос придумывает Никита, буквально через пару музыкальных композиций
1: Вы с легкостью щелканете
0: вот
1: этот орешек, друзья.
0: Вот так
1: билеты,
0: да?
1: У вас практически в кармане.
0: Готовимся. Наш WhatsApp 250037, он тебе пригодится, поэтому следи пока что за дорогой, но совсем скоро нужно будет участвовать и отвечать на очень хитрые вопросы от Никиты.

0: Ram Phoenix. В августе поддержи Густавса Аузинша и Эдгарса Точа на этапе мирового тура в Эстонии. Вместе с Phoenix участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено только лицам, достигшим 18 лет. Внести себя в список лиц, добровольно отказавшихся от азартных игр, можно на registers.iaui.gov.lv.
1: Readyfest 2026 в Риге. 29 августа. Wonder Sala. На сцене. Ice Peak. Нервы. Noise MC. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Readyfest в Риге. 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.
2: Когда эксперты Aerofins проверяют мясо из Lidl, мы всегда немного волнуемся.
3: Свежее?
4: Свежее.
3: И местное?
4: Верно.
3: Без добавок?
4: Без добавок.
3: Очень хорошо.
2: Ух, это приятное чувство, когда тебе нечего скрывать. Свежее мясо, качество которого подтверждено строгими экспертами

0: августа, конечно. А, тем более, что прямо сейчас мы разыграем два билета. Будьте внимательны сейчас. Надеемся, что если вдруг ты понимаешь, что ты хочешь выиграть, но ты захочешь за рулем, то лучше передай свой телефон пассажирам, и пусть они в случае чего... отправят правильный ответ на наш WhatsApp. 2-5-0-3-7.
1: А билет тогда кому достанется?
0: Ну, а это уже ребята будут делить между собой. Мы же два билета разыгрываем, поэтому могут смело по-братски, вообще без каких-либо там нюансов.
1: То есть легкого UFC не случится за билета два. Хватит на обоих.
0: А почему бы? Ну, в принципе, и так можно. Короче, тут уже как порешают. Поэтому наш WhatsApp 2-5-0-3-7, он тебе сейчас пригодится, и тебе нужно будет присылать при желании правильный ответ. Тот, кто первый отправит, тот получает два билета на Real Life Fest.
1: Одно сообщение в WhatsApp, и ты лауреат.
0: Yes, of course.
1: Я тебя поздравляю заранее, дружище.
0: Именно
1: бери
0: так.
1: В руки телефон, поскольку скорость важна, верно?
0: Важна скорость, потому что Никита там придумал вопрос, я так понимаю, да? Ты изощрялся, признавайся.
1: Да. Я даже не уверен,
0: ты
1: что у меня...
0: Изощренец.
1: Изощренец. Простите. Если у вас есть знакомый терапевт, просто сообщите. Пригодится эта информация.
0: Но исключительно бесплатный терапевт, потому что мы свои диагнозы предпочитаем монетизировать, а не лечить, дабы потом стать нормальными людьми и не зарабатывать.
1: Ну да, Ози Осборн на этом очень здорово заработал.
0: Это факт.
1: Итак, сейчас мы кое-кого вам загадаем. Мы загадаем известного рэпера. И ваша задача будет догадаться, кого мы тут загадываем, и прислать нам его творческий псевдоним.
0: Именно так, друзья мои. И тот, кто пришлет первым, получает два билета на Real Life Fest, который состоится на Вондерсале уже 8 августа. Это суббота, как ни странно. Ну давай, Никит, давай.
1: В общем, смотрите, я назову несколько подсказок.
0: Да.
1: Несколько подсказок. Они будут, на первый взгляд, не членораздельные.
0: Тут сразу вам... пишет Моргенштерн. Нет.
1: А, то есть другого нам загадать.
0: Просто уже второй вариант писал. Моргенштерн. Вообще без вопроса, ребята, говорят, мы участвуем.
1: То есть ты думаешь, я не перекульбетнусь? Да я прямо сейчас уже перекульбетнулся.
0: Итак... А мы сделаем так, чтобы Никитке пришлось, да, прям на ходу придумать новые вопросы.
1: Конечно, конечно. Итак, я сейчас буду... В таком случае я буду
0: называть... Друзья, загадан был не он, я уж точно знаю.
1: Я буду загадывать просто хэштеги.
0: Давай, давай, погнали. Все уже на взводе, понимаешь?
1: Номер этого рэпера 78. С ним связывают такую цифру, как 70 лет. Да-да-да, я потом поясню.
0: Хорошо.
1: Послушайте внимательно. Этого рэпера, если верить его псевдониму, используют в катализаторах автомобилей.
0: Ага.
1: Да.

0: Окей, я начинаю понимать. Здесь, кстати, прислали вариант. О, подожди! Мне кажется, что есть правильный вариант ответа.
1: Его псевдоним происходит от испанского слова. А какого? Ну, попробуй угадать, кто это. И, ребята, у нас уже, кажется, есть правильный ответ, верно?
0: Да, все верно. Я просто... Ты тут так... Дианочка, чей номер телефона начинает заканчиваться на 256, Диан, мы тебя поздравляем, потому что...
1: 78-й номер в таблице Менделеева, это что?
0: Правильный ответ...
1: Платина! Совершенно верно. 70 лет свадьбы, это какая свадьба? Ну,
0: да, платиновая. Я тебя поняла, слушай.
1: Ювелирочки используются, в катализаторах автомобилей используются, а происходит слово платина от испанского, знаешь, как переводится?
0: Ну?
1: Серебришка.
0: А, вот так. Слушай, ну мне...
1: Очень недооцененный.
0: Я очень хотела поздравить нашего слушателя, который сразу же прислал вариант ответа Jay-Z, но, к сожалению, в этот раз нет. Платина! И победителем становится Дианочка, которая так быстро сообразила и прислала именно этот правильный ответ. Диан, ты получаешь 2 билета на Real Life Fest, который состоится уже в эту субботу.
1: Возьмите с собой дорогого сердцу человека и отправляйтесь на крутой open air.
0: Если что, кстати, Дианочка, напиши, ну кого ты будешь брать с собой?
1: Я понимаю.
0: Да, нам интересно. У нас, нам же нужно немножечко посплетничать здесь с
1: Никитой.
0: Если что, заходите на ticketshop.lv, именно там приобретайте билеты. И, кстати, помимо билета можно приобрести еще билеты на дополнительную вип-зону, где вот будет отдельно прям возможность попасть к бару, перекусить что-то и так далее, чтобы... Ну,
1: на праздник таких на максималках.
0: Да, на фестивалях это очень важно, чтобы ты все и перекусить успел, и все.
1: До встречи, друзья, на Real Life Fest.

0: Стоунрок – это история истинного цвета. Пока большинство предлагает двухслойную брусчатку с тонкой цветной поверхностью, Стоунрок – это однородная, тонированная в массе брусчатка. Это придает отличную устойчивость цвета брусчатки к царапинам, погодным условиям и интенсивной нагрузке. Только глубокий оттенок и неискоренимая элегантность. Стоунрок – очевидная прочность.
1: Ценолом в магазинах «Юск». Чистка склада, скидки от 20 до 80% на мебель для дома и сада, на одеяло, подушки, матрасы и многое другое. Покупай также на «Юск.ЛВ».
2: Visstraujāk augošie autozīmoli Eiropā.

0: прогноз погоды представляет Арсенал ЛВ. Надежно в любую погоду.
1: Топ-радио о погоде. В этот понедельник, 3 августа, в Латвии ожидается переменная облачность. В центральной части страны и столице будет преобладать облачная погода. На остальной территории сохранится преимущественно ясная погода без осадков. Температура воздуха составит 20-23 градуса. Ветер западный, юго-западный до 4 метров в секунду.
2: С нами надежно везде. И днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий.

0: Время поговорить о пище, Наталья. Готова?
1: Да, конечно, ты что, без этого вообще никак? Что я забыла свой завтрак.
0: Да, слушай, мы давно знакомы, но я так и не задавал тебе этот вопрос. Любимое, крутейшее коронное блюдо, как у тебя называется? Я уверен, ты круто готовишь. Как называется?
1: Я?
0: Да-да-да,
1: знаешь.
0: Просто не говори нет. Вопрос-то был другой.
1: Да-да-да, да ты что, я только что изощрялся с котлетами, которые так и не получились. Вот семья всю неделю притворялась, что как будто бы терпимо. Поэтому,
0: понятно, то есть если внезапно возникнет ситуация, когда вечером...
1: Нет, я всех спасу, конечно.
0: Да, ты найдешь выход.
1: Ты знаешь, я из тех людей, кто никогда не повторяет один и тот же рецепт, в том плане, что каждый раз что-то я делаю по-другому, поэтому прям не могу сказать про короночку. Ну, блинчики, наверное.
0: Ты художница.
1: Да, ну, сын, да, обожает. Мам, блинчики, давай, блинчики.
0: Расскажу новость, которая тебе понравится.
1: Давай.
0: Потому что художник, он как? Он про вариативность. Каждый раз что-то новое, что-то интересное. Uh-huh. Очень
1: или
0: известный.
1: Или просто проблемы с памятью, когда ты не можешь...
0: Это одна из точек зрения. Причем ко всем применимая, не только к художникам.
1: Погнали.
0: Очень известный бренд питания. Да. Они нам не занесли, поэтому я не буду его называть. Вот и все.
1: Естественно, чтобы это не была реклама.
0: Так вот, они известны.
1: Но они очень быстро готовят.
0: Очень.
1: Специалисты по быстрому питанию.
0: Они тоже вариативные, поскольку их пища простая. Как вариативность? Это самое. Варьировать. Очень просто. Они анонсировали набор свечей.
1: Свечки.
0: Да. С ароматом говядины. Да. Булочки.
1: Свежевыпечены.
0: Томатных соусов. Да. И ты как будто приобретаешь одну за одной. И собираешь в результате.
1: Целый бургер?
0: Букет, который вместе сливается в любимый аромат вот продукции. Какой, не скажем, не занесли.
1: Не важно. Вот. А слушай, а нет информации, сколько будут стоить такие свечки?
0: Они об этом не говорят.
1: Но
0: они советуют зажигать все свечки одновременно для максимального наслаждения вкусом.
1: Вообще, конечно, они хитрецы. Хитрецы, как всегда. Почему? А в тот момент, когда ты начнешь использовать эти свечи, аромат вызывает что?
0: Пищеварение.
1: Чувство голода.
0: Конечно.
1: Значит, после этого следующий твой шаг — это прыгать на велосипед и вновь
0: двигаться
1: в сторону
0: определенного
1: драйва.
0: Крути педали.
1: Скорее. Ну, слушай, ну круто. Вообще они практически Гвинет Пелтроу переплюнули.
0: Гвинет Пелтроу продавала запах.
1: Да.
0: Чего уточнять я не хочу?
1: Да, ты знаешь.
0: Это же про пищу сейчас разговор, а тут еще Гвинет такая.
1: А здесь все, видишь? А она уже, все-таки перестала, поэтому они такие думают, давайте тогда мы уже начнем.
0: Что сказать, друзья? Приятного всем аппетита.
1: Всем доброе утро!
0: Вот, да. Режим питания нарушать нельзя.
1: Ни в коем случае. Только

0: Этот джингл выполнен с помощью искусственного интеллекта. Мы сэкономили на дикторе.
1: Доброе утро, страна! Уже 3 августа на календаре. Мне даже как-то вообще как-то вот произношу и не верю сама. Но ничего,
2: когда
1: ничего.

0: Месяц начинается в выходные, это как-то несправедливо, потому что рабочий день у тебя уже даже третий, а не первый. Это как-то слишком стремительно.
1: А, кстати, как твои выходные вообще прошли?
0: А были ли они?
1: А, ты работал, скорее всего, да?
0: Были ли они?
1: Мне
0: кажется,
1: у меня хорошие летние выходные были без работы. Я горжусь этим.
0: Как я тобой горжусь, молодец.
1: Я сделала это.
0: Друзья, не забывайте, что отдых — это часть работы на самом деле. Многие говорят: о, сон для слабаков. Многие говорят: я динамо-машина. Я отдыхать не планирую. Надо отдыхать. Хороший
1: отдых. Рано или
0: поздно
1: сломаешься, да?
0: Да-да, это как будто вклад в твои будущие будни, понял?
1: В твои будущие достижения.
0: Ну.
1: Потому что вот эта вот гора под названием...
0: Ее покорять
1: еще. Карьерная лестница, да, необходима.
0: Она же ответственная.
1: Она
0: ответственная.
1: Рано или поздно.
0: И с каждым шагом. Вот не сэкономил ресурсы,
1: там... Потом взял и поплатился за это.
0: Седьмую работу взял себе.
1: Угу.
0: Давайте, товарищи, кузнец Пименов, хочу еще, еще.
1: Да, банки для вас, для кредитов.
0: Бывает такое, что обстоятельства, конечно, складываются. Надо впахивать. Это хорошо, благородно. Но когда ты работаешь из чувства азарта, тогда, наверное, надо все-таки задуматься, порефлексировать.
1: Ну что ж, друзья, как вы понимаете, в ближайшие пару недель мы с Никитой будем здесь, потому что Андрей Фан как раз-таки. Ну а что, он на заслуженный отпуск отправился.
0: А где он сейчас? Где? Я 100 лет не видел.
1: Здесь давай без рифмы, он просто рядом. Рядом, но отдыхает. Отдыхает, набирается сил, и то, о чем ты сейчас и говоришь...
0: Вот.
1: Как
0: завидуем.
1: Раз-таки решил подзарядиться.
0: Уважаем.
1: Для того, чтобы вернуться уже более бодрым, веселым. Что еще?
0: То есть целых 2 недели мы будем здесь с тобой газовать, как заводские трубы.
1: Ну да, что делать?
0: Отличный план.
1: Все, друзья, ближайшие 2 недели с Никитой Матвеем. Всем доброе утро!

0: Никита, а как ты вот в качестве такого, скажем, человека, который умеет слушать, или ты чаще перебиваешь? Или ты дослушиваешь? Как у тебя происходит?
1: Ну, зависит от контекста. Если прям подмывают что-то сказать, я не могу себя сдерживать.
0: Не можешь
1: Если подмывают, то
0: а
1: не могу.
0: А насколько часто так бывает?
1: Довольно часто, к сожалению.
0: Часто.
1: Надо
0: ты
1: реже.
0: Ты из тех людей, которые перебивают собеседника?

0: Не всегда, но да. Мне кажется, все люди такие. Зависит от обстоятельств.
1: Нет. Я тебя, как человек, который тоже часто кого-то перебивает, скажу, что то, как раздражаем мы, остальных людей. Да, редко кто раздражает. Я просто к чему? Вообще, я пытаюсь сдерживаться, пытаюсь не перебивать людей, но тут сейчас поняла, что наткнулась на исследование, которое многие вещи мне тоже объяснило. Оказывается, что вот если ты часто перебиваешь, да, это не значит, что ты грубый, не значит, что ты хулиган.
0: Ну, конечно,
1: вот
0: нет.
1: Этот вот в беседе, да? Просто у нас
0: это
1: с тобой
0: значит,
1: получается...
0: Это значит, что ты невежа.
1: Нет. Дело в том, что, возможно, у тебя и у меня высокая скорость обработки информации. И к этому плюсуется наша прекрасная и всеми любимая тревожность.
0: То есть ты Григорий Тарапыгин?
1: Как бы да. Получается, что человек только начинает какую-то свою речь, а мы уже быстрее все проигрываем, все сценарии и понимаем, что он хотел сказать.
0: Додумываем.
1: Поэтому мы уже продолжаем. Мы уже проиграли этот сценарий и уже сразу же вбрасываем следующую тему.
0: А понимаешь? Надо выиграть сценарий. Не надо проигрывать сценарий, друзья. Это проигрыш. Это вот пускай остается в песнях шансонье. Там проигрыш. Да. А нам нужны выигрыши.
1: Угу.
0: Не забывайте и не забывайте.
1: И не забывайте.
0: Я вот, например, забыл, что я хотел сказать.
1: Не перебивай меня.
0: В любой непонятной ситуации пойте песни Нюши.
1: Это вот правильно. Это всегда поможет. Но, короче, поэтому, если что, не ругайтесь на тех собеседников, которые вас часто перебивают. Возможно, вот у них просто немножечко выше скорость обработки информации.
0: Да, но если твоя зона комфорта требует, чтобы тебя не перебивали, заяви о ней. Часто мы из деликатности...
1: Молчим.
0: Но...
1: И просто вычеркиваем потом этих людей.
0: Может, даже правильно делаем.
1: И своей жизни.
0: Но это слишком радикально.
1: Ну ладно, Никита, ты не расстраивайся. То, что нас с тобой часто вычеркивают, это нормально. Будем перебивать друг друга и прощать. И прощать друг друга за это. Всем доброе утро. И если что, наш WhatsApp 25037. Смело можешь нас перебить любым своим сообщением. Топ

0: Анна Пересильд, «Силуэт». Лучшая музыка на топ-радио.
1: Katra iepirkšanās reize Rimi's Kanste veikalā ir vēl izdevīgāka. Iepērcies par vismaz 15 eiro, izvēlies un aktivizē kādu no ekskluzīvajiem kuponiem Rimi lietotnē un iegādājies produktus par īpašo cenu uzreiz jau tajā pašā pirkumā Rimi's Kanste veikalā. Akcijas spēkā līdz 31. augustam. Par kampaņu un atlaidēm vairāk meklē Rimi lietotnē vai Rimi LV.
2: Нам в Евроаптеке важно быть рядом, когда это необходимо больше всего. Вот уже 25 лет знающие фармацевты Евроаптеки на твоей стороне, давая ценные советы и подбирая полезные предложения для каждой ситуации. Поэтому, отмечая наш юбилей, весь август на косметику для лица скидка 45% с картой Медус при покупке на сумму не менее 9,99, а также другие актуальные предложения для энергичного лета. Ждем в Евроаптеке!
3: Снижаем цены на овощи и фрукты. Опускаем цены в магазинах Lidl с понедельника. Помидоры на ветке 1 килограмм, евро 49. Огурец 1 штука, 99 центов. И молодой картофель в сетке 1 килограмм, 69 центов. Lidl стоит того.
4: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
5: Вау, ничего себе предложение! Складской стеллаж Househalt, 5 уровней, 16,99. Коробка для хранения вещей, 65 литров, 5,99. Стул для школьников Домолетти, всего 24,99. Касинукай. Предложение действует до 4 августа в магазинах Касинукай и для участников Smartnet в интернет-магазине.

0: Ваня Дмитриенко, любимец всех женщин, особенно тех, которые чуть-чуть постарше, верно?
1: Ну подожди, но он же нет, он совсем малыш еще.
0: Вот, и я тоже говорю. Все-таки. Я думаю, что когда Ваня Дмитриенко стал популярным, у молодых людей дополнительная энергия появилась, поскольку если уж Ваня Дмитриенко нравится девчонка, значит и я тоже.
1: Они такие, наконец, этот тестостероновый шик уже прошел, хватит, все нормально, можете в спортзал не ходить, можно быть вот таким худеньким молодым парнишкой.
0: Ну, но кстати, очень так энергичный. Мне нравится Ваня Дмитриенко. Я должен сказать, что Ваня Дмитриенко мне симпатичен. По-моему, это классный артист.
1: Не, он классный. Слушай, треки такие замечательные. Но все равно, знаешь, у меня как у женщины вызывает такой более такой материнский, как будто бы такой эффект, такой вот как сынок.
0: Подожди, сынок. Давай обсудим эту тему. Кто, на твой взгляд, самый-самый альфач, не считая Лени Кравица?
1: Ты знаешь, да, о том, что меня Лени Кравиц на концерте разочаровал?
0: Я слышал о том, что он разочаровал тебя, но мне кажется, я подробностей не знаю. Он тебе не понравилось?
1: Не лично меня, да.
0: Он не выкладывался, да?
1: Да.
0: Сколько ему лет?
1: 63.
0: Мне кажется, это ответ на все вопросы.
1: Нет, это неправда. Это неправда. Бери концерты, там, не знаю, Red Hot Chili Peppers или артистов, которые, понимаешь, это жизненный принцип. Артист либо выкладывается на сцене, либо не. Ну, Робби Уильямса возьми. Ну, просто каждый концерт, просто разрыв.
0: Это называется генерализация частного случая. Послушай, это значит, что ты попала на удачный концерт РХЧП.
1: Неправда, неправда. Были различные повторения. Ну, а что тебе?
0: Я видел концерты РХЧП, на которых они не выкладывались.
1: Да ладно.
0: Да, это нормально. Потому что
1: разве
0: Лени Кравиц,
1: нормально?
0: Энтони Кидис, Ваня Дмитриенко и даже Аня Пересильд, они все живые люди. У них бывают удачные дни, а бывают так себе. Особенно, когда тебе за 60. Бывает, мне 25 иногда бывало.
1: Слушай, мне про Лени кажется, он такой типа из серии...
0: Зажигалочка.
1: Да, вы просто на меня так посмотрите, вы на меня посмотрели, но вам этого должно быть достаточно.
0: Ну, хорошо выглядит, верно?
1: Да ты что, вообще нет в этом плане?
0: А Лени
1: Лени Кравиц потрясающе. Особенно как на различных литовских просторах, потом на озерах он там отдыхал, кайфовал. Видно, что человек получает удовольствие от жизни. Молодец. Никакие претензии вообще.
0: В общем, друзья, если хотите после 60 выглядеть как Лени Кравиц, выкладывайтесь.
1: Да, не нужно отдавать вот это вот последнее, что у тебя осталось. Все нормально,
0: Chill
1: все хорошо.
0: Out, друзья, да. Будете как Лени Кравиц.

платим за металл еще больше. Юрмосгаз В16 и КАТ Локална 8Б. Звони 28 48 48 48. Евролом ЛВ.

0: Выкручивайте громкость на полную. Это ТОП-радио!
1: Stone Rock – это история истинного цвета. Пока большинство предлагает двухслойную брусчатку с тонкой цветной поверхностью, Stone Rock – это однородная, тонированная в массе брусчатка. Это придает отличную устойчивость цвета брусчатки к царапинам, погодным условиям и интенсивной нагрузке. Только глубокий оттенок и неискоренимая элегантность. Stone Rock – очевидная прочность.
2: Включаем сниженные цены. С понедельника в Lidl. Молоко 1 литр 69 центов. Яйца 10 штук евро 79. И майонез Original 855 миллилитров 3,59. Lidl стоит того.
3: Крупнейший хип-хоп-фестиваль Relive Fest в Риге. Уже 8 августа на сцене

0: і флеш. Relife Fest. 8 августа в Риге. Билеты на www.ticketshop.lv. Relife Fest.
1: Где волейбол, там Феникс. В августе поддержи Густавса Аузинша и Эдгарса Точа на этапе мирового тура в Эстонии. Вместе с Феникс участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено только лицам, достигшим 18 лет. Внести себя в список лиц, добровольно отказавшихся от азартных игр, можно на registers.iaui.gov.lv.
2: Сосед, на этой неделе в Мего особенно выгодно. До 9 августа фарш из свинины и говядины евро 99 и печенье Салго разные виды 89 центов. Мего, просто удобно рядом.

0: приходится мечтать вслух.
1: Да.
0: Да, да, да. И об этом хочется с тобой поговорить, потому что ты профессиональный радийщик, друзья.
1: Ну да, да,
0: Наталья,
1: да, да.
0: Наталья Горбачева работает.
1: Какое-то количество лет я уже работаю на
0: радио. Весьма уверенное, я бы сказал, количество лет. Я думаю, что...
1: Да, 20, в принципе.
0: Ты довольно компетентная.
1: Ну...
0: Когда тебе нужно сказать что-то, так, чтобы прям все радиослушатели поняли, ты скорее будешь повышать голос или ты скажешь спокойно, на вайбе, так, чтобы тишина была?
1: Чтобы чувствовалась вот эта весомость?
0: Да, да, да.
1: Ну, слушай, говорить что-то такое высокопарное, это не мой стиль, но, в принципе, наверное, вот так вот, наверное, скорее всего... Я бы сделала как-то вот так, чтобы не было музыки. И тогда ты уже начинаешь что-то
0: говорить. Да-да, потому что самая-самая громкая часть музыки — это тишина, верно?
1: Да, скорее всего.
0: Дропы
1: это всегда
0: вот эти.
1: Пугает. Но
0: да,
1: ты же знаешь, что люди, которые работают на радио, больше всего боятся...
0: Не переношу тишину.
1: Да, это страшно. Это страшно. Для нас это тяжело.
0: Я читал исследования, и там ученые мужи обсуждали то, как ведут себя животные дикие в африканской саванне. Тебе
1: вот это
0: понравится?
1: Да, давай.
0: Потому что мы тоже те еще.
1: Животные?
0: Не обуздыши.
1: Но это только по выходным, в понедельник уже нормально.
0: Тезис. Дикие животные африканской саванны в два раза чаще убегают от звуков спокойной человеческой речи, нежели от рыка, например, от рычания львов. Они не так боятся львов, как размеренную речь человека, потому что наблюдение...
1: Потому что от этих сумасшедших можно ждать вообще что угодно.
0: Они
1: то фотографировать начнут, то и видео снимать, а то, не дай бог, охотятся.
0: Абсолютно.
1: А лев? А что лев? Там нужно попасть в определенное его настроение, в определенную его
0: паузу. Он спит 25 часов в сутки.
1: Да, да.
0: Он ленивый.
1: Вероятность того, что сейчас он прям захочет на тебя поохотиться, реально ниже, чем от этих непонятных людей.
0: Он будет как тот охранник, который только что поел. Знаешь, охранник только что поел, мимо него магазинный вор с ограбленным...
1: Пожалуйста!
0: И он его такой: ну тебе повезло сегодня, что я поел.
1: Берите рюкзачок, вообще не проблема.
0: Львы так же себя ведут.
1: Для того, чтобы вы продолжали меня уважать, я немножечко тут порычу, но так, ничего серьезного.
0: Чисто так, да.
1: Ну все понятно, значит тогда той самой спокойной тишины боимся не только мы, но и самые животные, да?
0: Если нужно сказать что-то по-настоящему уверенно,

0: Ирина, говорите это тихо, спокойно.
1: Это как мама говорила. Дома поговори.
2: Šovasar Rīgas skanē

0: Арсенал ЛВ. Надежно в любую погоду.
1: Топ-радио о погоде в этот понедельник, 3 августа, в Латвии переменная облачность. В центральной части страны и столице будет преобладать облачная погода, на остальной территории сохранится преимущественно ясная погода без осадков. Температура воздуха сегодня 20-23, ветер западный, юго-западный до 4 метров в секунду.
2: С нами надежно везде, и днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий.

0: А я же правильно помню, что ты королева корги?
1: Да, было бы неплохо, конечно. Но
0: сколько
1: у меня
0: лет?
1: Просто королевская корги, но можно и так сказать.
0: Ну так одно другое иллюстрирует, верно?
1: Да, мой дорогой.
0: Она у тебя капризная?
1: Нет.
0: А когда ты долго отсутствуешь дома, она как себя ведет?
1: Скучает.
0: А знаешь, как это устроено?
1: Встречает. Ну?
0: Потому что собаководы, наверное, не дают солгать. А вообще, мне показалось очень любопытным то, как это устроено. Оказывается, есть гипотеза, что собаки определяют, когда хозяин вернется домой. Знаешь, как?
1: Насколько, да.
0: Насколько его запаха осталось в квартире. Ты слышала что-нибудь об этом?
1: Нет, вообще впервые.
0: Это очень здорово, потому что они чувствуют, это, повторяюсь, это гипотеза.
1: То скорее есть, всего, да, что я...
0: Скорее всего, они чувствуют, как запах хозяина слабеет в течение дня, и когда определенного уровня достигает отсутствие запаха хозяина в доме, питомец знает, что
1: вот-вот
0: пора ждать.
1: Сейчас!
0: Они как будто, ну, у них же, у них же нюха...
1: Они не скучают, а потом такие, раз, надо срочно поскучать.
0: У собак, у них же нюхомер, да? То есть да. Они прям, они нюхачи, да?
1: Угу.
0: И получается, что у них эта шкала работает. Они точно знают, когда ты вернешься, поскольку у них уже настоялся какой-то график ароматный. И когда твоего запаха в доме становится определенное количество, он знает, что скоро ты вернешься.
1: А что бы нам такое сделать, чтобы нас с тобой завтра ждали в утреннем эфире? Что мы можем оставить?
0: Бутерброды.
1: Бутерброды. Это для того, чтобы наши коллеги понимали, что мы тут, знаете ли, уже отзавтракали. А вам удачного обеда и, конечно же, приятного ужина. Тут без этого по-другому никак. Я лишь говорю всем пока-пока. Спасибо, Никита, тебе за этот утренний эфир.
0: Да, классно было.
1: Я лишь напомню тебе о том, что завтра тебе тоже нужно приходить на работу пораньше. Так, в 7 утра, пожалуйста.
0: Вот и вы, ребят, тоже себя берегите. Вы нам завтра еще нужны.
1: Обязательно. До скорой встречи, друзья.

0: также Мадонна. Dance Eteria. Скоро.
1: 7bet. Весь август следите за матчами клуба Высшей Лиги Латвии «Супернова» в сезоне Высшей Лиги Латвии, поддерживая 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
2: Вау, ничего себе предложение! Кухонный комбайн «Столар» 49,99. Ручной пылесос «Шоуми» G30 Max 289 евро. Стиральная машина «Горинье» на 6 килограммов всего 269 евро. «Касинукай». Предложение действует до 4 августа в магазинах «Касинукай» и для участников «Смартнет» в интернет-магазине.
3: Uzņēmēji, tu dari arvien vairāk, bet attīstība nenotiek. Seb bankas un citu nozaru eksperti var palīdzēt. Piesakies jaunajam raidījumam Plāns B un atklāj savu uzņēmuma potenciālu. Piesakies TV3 LV, šķērsvītrā piesakies. Izaugsmi atbalsta Seb banka.
4: Akropoli iepirkšanās centri un Ziedot LV aicina. Palīdzēsim sagatavoties skolai kopā. Palīdzi grūtībās nonākušajām ģimenēm, ziedojot jaunas skolas preces, skolas somas, rakstām piedarumi, sporta apģērbs. Ik viens ziedojums ir būtisks. Ziedot aicinām Akropoli iepirkšanās centros, kā arī Ziedot LV.

хочется есть. А можно еще? А расскажи побольше. А давайте еще послушаем этого исполнителя. Вот так. Это хорошая история и хорошая песня. Ну, нас их много на Топ-радио.

Есть вопрос. Очень важный вопрос. Странный, возможно, но мы же все о музыке, вокруг музыки. Вот если бы была такая возможность любую песню вот в мире услышать заново, вот снова, как в первый раз, как будто вот вы ее еще ни разу не слышали, и тут вот вау, этот вот эффект, что вы так в нее влюбились, вот эти первые мурашки от трека. Какую песню вы бы выбрали? Есть вообще ли у вас такая? Или вы как-то так? Не меломан, что играет, то играет. Очень интересно. Я думаю, там могли бы быть какие-нибудь легендарочки. Что-то, наверное, не современное. Ну, мне так кажется. Жду ваших историй. WhatsApp 2-5-0-3-7, как обычно. С вами Рузанна. И два часа вместе. Вот это кайф.

0: pieredzēju, interesantas lekcijas, praktisku iemaņu apgūšana, jauni draugi un reālu projektu veidošana. Dalība bez maksas, bet vietu skaits ierobežots, tāpēc piesakies youngmediasharks.eu atbalsta Vācijas vēstniecība.
1: Jaunos mediju profesionāļus atbalsta TV3 Group.
2: В августе в аптеках Апотека скидки на солнцезащитную косметику. Скидка 50% на солнцезащитную косметику Авене и 45% на солнцезащитную косметику Бабе и Издин. Для безопасного отдыха на солнце всей семьей. В хороших руках. Апотека.
3: Редифест 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. На сцене. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота.

0: Это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Радиофест в Риге 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.radiofest.lv.
1: Ты слышала, что Биг Банк платит своим клиентам?
2: Биг Банк платит своим клиентам?
3: Да, все верно. Теперь Биг Банк предлагает повседневные банковские услуги и платит тебе 2% годовых за остаток на твоем счету. Открой расчетный счет сейчас и получи 10 евро в подарок. Биг Банк. С условиями можно ознакомиться на bigbank.lv.

18 целых треков сейчас будут участвовать в этой битве за лучшую. Ну ладно, нет, это не битва за лучшую, это просто рандомайзер. Нет лучше, нет хуже. Здесь все треки прекрасные, которые вы мне прислали. Треки, которые вы хотели бы услышать, как вот в первый раз, заново, чтобы почувствовать эти мурашки, чтобы почувствовать вот эти вот все ощущения. Кстати, если сейчас заиграет ваш трек, который вы написали, можете еще дополнить историю, почему, где это было, как это было, чтобы мы вот прочувствовали это вместе с вами. Ну, если, конечно же, это не секрет. Ну что, я врубаю нашу шарманку. Сейчас, под названием барабан. Погнали. И что он нам выдает? Я вам сейчас скажу, что тут вообще было, да? Ну, парочку треков хотя бы вам для представления, что ли.

Cool Cut, Sting, естественно, куда же без Shape of My Heart, Phil Collins, In the Air Tonight, кстати, потрясающий трек, Poison, Alice Cooper, Wrong Side of Heaven, что еще я не назвала, в общем, много классных треков, но, кстати, о Linkin Park было целых два, и я сейчас нахожу тот, который у нас выиграл, прямо сейчас делаю копию. Давай, быстрей. Понедельник, пальцы работать не хотят. Хопа! Ищем и находим. Кто ищет, тот найдет, как мы знаем, да? Ну все, я пошла, у меня гигантская мурашка сейчас начнется. Это прям, не знаю, рандомайзер подстроен под меня, мне кажется. Это у меня полное совпадение, вот, то есть этот матч. Как говорится, с этим треком и с нашим слушателем я согласна. Напишите, что именно, в какой момент вы услышали ее впервые, что там за ассоциации. Наслаждаемся, ребята.

лично для него. И хотелось бы услышать ее впервые. Возможно, есть человек, который слушает топ-радио и сейчас услышал этот трек первый раз. Ну как вам? Top Radio. We love summer.

0: прогноз погоды представляет Арсенал ЛВ. Надежно в любую погоду.
1: Радио о погоде. Сегодня в Латвии ожидается переменная облачность. В центральной части страны и в столице преимущественно облачно. На остальной территории страны сохранится преимущественно ясная погода без осадков. Температура воздуха сегодня от плюс 20 до плюс 23 градусов. Ветер западный, юго-западный до 4 метров в секунду.
2: С нами надежно везде. И днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий.

Да, Майзер в моих руках, отпускать я его не хочу. Ну, вы представляете, какие там классные треки. Вот так вот взять и нажать delete мне очень сложно. Мне хочется использовать его еще разок. Мы с вами удаляем What I've Done, Linkin Park. Есть даже люди, которые не очень хорошо знали этот трек. Удивили меня, конечно, удивили. И давайте теперь мы заново. А давайте, знаете, как я скажу? Я вам сразу скажу, за что я болею. Какой трек мне сейчас прям, ну, хотелось бы послушать. Это Фил Коллинз. Мне прям понравилась ваша идея. In the Air Tonight. И Nickelback. Мне тоже очень понравилась идея. How You Remind Me. Ну, она же такая прям. This is how. Очень классная. Но как рандомайзер решит, так и будет. Ребят, погнали. Был шоу Must Go On, который я тоже люблю почти, но выиграл другой трек, который я прямо сейчас копирую. Так, где он у меня тут? Вот. Копия. И мы вставляем в поисковик наш. И... Так, вот он. Если вы напишите еще, почему именно этот трек вам хочется услышать заново, впервые, какие-то эмоции почувствовать. Ну, будет круто. Это «Три дня дождя» и «Мона». «Прощание». Я лично этот трек не слышала, поэтому я буду его слушать впервые. Но не завидуйте. Но пока что, мне кажется, очень даже красиво. Как вам?

периоде своей жизни, и вот слышим какой-то трек, и он прям максимально подходит и прям в само сердечко. Примерно так и написал наш слушатель, который выбрал этот трек. Я слышал его впервые. «Три дня дождя», «Моно», «Прощание», «Красивый». Много треков осталось на Майзере. Знаете, я его просто сохраню для себя. И в течение недели где-то вот рандомно буду какой-то из этих треков включать. Без слов, просто. Но вы будете знать, откуда и почему.

0: Платим за металл еще больше. Юрмосгаз В16 и Катлокална 8Б. Звони 28-48-48-48. Евролом ЛВ.
1: Скупай хоть грамм, хоть вагон. Евролом.
2: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Реклама парадзата. Саймитсискас дарбибс вейцайем.
3: Вау, ничего себе предложение. Виниловое покрытие для пола 33 класс с подложкой 11,99 за квадратный метр. Унитаз с крышкой каскада 79 евро. Душевой комплект Домолетти всего 79 евро. Касин Укай. Предложение действует до 4 августа в магазинах Касин Укай и для участников Смартнет в интернет-магазине.
4: Calvin Harris. Šovasar Rīgas skanēs viskaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā.

Вы точно узнали, ее сложно с кем-то спутать. Также Dose, Holy Flame, трек ловлю. Знаете, какие я моменты люблю, когда вот узнаешь песню буквально с первой ноты. Это как будто встретил старого знакомого. И вот этот знакомый, Deepest Blue, Give It Away,

знаем уже и знакомы с ним с 2004 года. Это такой хит всех времен. Хорошая, добрая, всегда приятная и вовремя. Стариночка.

Всех удивляет. Удивил. И будет удивлять, скорее всего, новый фильм «Человек-паук. Новый день» с Томом Холландом только вышел в мировой прокат. Точнее, это было 31 июля. И уже собрал 927 миллионов долларов за вот это коротенькое время. Это второй лучший старт в истории мирового кино. Впереди только «Мстители. Финал». Критики встретили фильм очень тепло. Зрители поставили ему 98% на Rotten Tomatoes. И вот интересно, как вы думаете, в чем же секрет? Это сам Человек-паук в принципе по себе? Или это именно Том Холланд, которого многие сейчас любят, обожают? Но он классный, слушайте, он такой вот, ну вот, никаких скандалов. Вот он такой приятный человек. Ну вот если посмотреть его интервью, ну хочется на него смотреть еще и еще. А если еще он вместе с Зендей, ну это просто супер комбо. Возможно, это тоже сработало. Возможно, зрители просто соскучились по такому действительно понятному большому кино, да, и последние годы вообще все говорили, что супергеройское кино переживает спад, а потом вот выходит новый Человек-паук и собирает почти миллиард долларов за 3 дня. Может быть, зрители, правда, не устали от супергероев, а от каких-то непонятных, новых, странных историй, слабых историй. Хотя хороших много вроде. Но вот Человек-паук прям сильно удивил. Что вы думаете? Все-таки это харизма Тома Холланда или просто сам Человек-паук, что готовы идти всегда? Что думаете? Расскажите. WhatsApp все тот же 25037.

0: Milwaukee, Big Red, Demo Tūre atgriežas Stokē. Trīs pilsētas, trīs pasākumi, viens jaudīgs piedzīvojums. Apskati pasaules slaveno Big Red Demo kravas auto. Izmēģini jaunākos Milwaukee instrumentus. Satiec ekspertus, piedalies izaicinājumos un laimē balvas. 14. augustā Stokē Valmierā, 17. augustā Stokē Jelgavā un 18. augustā Stokē Tirdzniecības centrā Sāga. Jaudīgi instrumenti, aktivitātes un īsta Milwaukee atmosfēra visas dienas garumā. Tiekamies Stokē!
1: Айспік. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Жануйка. Луна. Порнофильмы. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Рэдифест 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.redfest.lv.
2: Ценовой отпуск уже здесь. В магазинах Drogas скидки до 50%. Не пропусти горячее предложение. А ты уже знаешь, что хочешь на ценовой отпуск? Предложение до 1 сентября. Drogas. Почувствуй красоту.
3: Крупнейший хип-хоп-фестиваль Relive Fest в Риге уже 8 августа на сцене.

0: і флеш. Relife Fest. 8 августа в Риге. Білети на www.ticketshow.lv. Relife Fest.
1: Твоя спальня – это твоя гавань спокойствия. Юск предлагает не только постельное белье. Мы предлагаем ощущения. Открой для себя наш мир дизайна без границ. От вдохновленных природой оттенков до элегантных узоров. Окутай себя красотой и преобрази свою спальню. Приходи в Юск и найди свое постельное белье.

0: Арсенал ЛВ. Надежно в любую погоду.
1: О погоде. Сегодня в Латвии ожидается переменная облачность. В центральной части страны и в столице преимущественно облачно. На остальной территории страны сохранится преимущественно ясная погода без осадков. Температура воздуха сегодня от плюс 20 до плюс 23 градусов. Ветер западный, юго-западный до 4 метров в секунду.
2: С нами надежно везде. И днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий.

пройдемся по списку. Хорошая музыка была, была, да еще будет. Хорошие истории были, были и еще будут. Ну, остается только нам всем собственноручно сделать так, чтобы остаток дня и весь этот день был еще лучше, чем предыдущие часы, чего я вам желаю. С вами была Розанна, эти два часа. Пока.

0: Вау, ничего себе предложение! Складской стеллаж Haushalt 5 уровней, 16,99. Коробка для хранения вещей 65 литров, 5,99. Стул для школьников Домолетти всего 24,99. Касинукай. Предложение действует до 4 августа в магазинах Касинукай и для участников Smartnet в интернет-магазине.
1: Включаем сниженные цены. С понедельника в Lidl. Молоко 1 литр 69 центов. Яйца 10 штук, евро 79. И майонез Original 855 миллилитров 3,59. Lidl. Стоит того.
2: 7bet. Весь август следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова». В сезоне высшей лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.

0: заплатим за металл еще больше. Юрмосгатва 16 и КАТ Локална 8Б. Звони 28-48-48-48. Евролом ЛВ.
1: Скупай хоть грамм, хоть вагон, Евролом.
2: Ты слышала, что Биг Банк платит своим клиентам?
3: Биг Банк платит своим клиентам?
2: Да,

0: Очень интересная, между прочим, история у этого трека Switch Disco и Brazil. Музыка Switch Disco превратила этот трек в динамичный клубный хит. Оригинальный текст песни несет в себе острые социально-политические протесты против коррупции в футболе. Песня критикует Международную федерацию футбола и ее решение провести чемпионат мира по футболу 2014 года в Бразилии. Но это было уже давно. После этого еще состоялся чемпионат мира в Америке.
1: Сергеем Литвиновым.
2: Каждый рабочий день с 12 до 15.
1: Хит за хитом.
2: На ТОП Радио.
0: И Канаде, и Мексике, и, собственно, кто одержал победу на этом чемпионате, мы знаем. Испанцы молодцы. Они от А до Я доказали то, что они лучшие на данный момент в футболе, по крайней мере. В Формуле 1 пока не очень получается у Сайнца и Алонсо. И еще возрастные, тем более, пилоты и не в топ-командах. О спорте, о погоде, о музыке, о многом-многом-многом. Автомобильные новости, конечно же, все это в хит за хитом. И, ну, куда мы без музыки? Львиная доля, она у нас в эфире.

Меня Рузана, Рузана, Рузаночка, наша с 10 до 12, которая в первый топ-радио выходит. Не слушал я ее эфир, потому что слушал свой музыкальный плейлист и наткнулся на трек Good Guys от интересных итальянских ребят Promised Land, и почему-то ни разу не сыграл в нашей рубрике «Не звучит». Мне кажется, он очень по-летнему классно звучит. Он вышел в 2020 году. Promised Land — это итальянский

И дуэт диджеев и продюсеров, известные своими релизами в жанрах хаус и прогрессив хаус. Сами музыканты сотрудничали с большими звездами, такими как, например, Hardwell, Chucky и другими звездами электронной сцены. Что касается трека, который мы все-таки послушаем с вами, Good Guys, в переводе «Хорошие парни». Мы все знаем, что есть отличный фильм «Плохие парни», есть хорошие парни, но в песне. Это энергичный танцевальный трек о том, что доброта, честность и верность своим принципам всегда остаются в цене.

0: Numbering Like a Child. Потрясающий результат, потому что у нас лето последний месяц. По календарю, конечно. Будем надеяться, что не по погоде. А этот трек к нам в первую тройку вошел тогда, когда еще была весна. И с мая он не покидает топ 3. Стоит ли говорить о том, что этот трек в декабре будет бороться за звание лучшей песни всего 2026 года на топ-радио? Думаю, что нет. Отлично собирает баллы.
1: Достойный вице-лидер. Место номер 2.
0: Напомню, чем выше в недельном хит-параде у нас трек, тем больше он получает очков, которые потом ему понадобятся в декабре, в конце года, когда мы будем подводить не только итоги недели, но и в самом-самом конце итоги года. Мия Бойко, экспонат, с третьей на вторую.

0: В пятницу целиком полностью можете послушать на нашем сайте tuporadio.lv раздел «Архив». Мы опубликовали уже тот выпуск, что, возможно, вы пропустили 31 числа. Кстати, последний чарт был в июле месяце. Еще у нас будет 4 в августе, еще 4 летних. Мия Бойко «Экспонат» уже побеждала и остается в топ-3. Также у нас 3 новинки на 12, 18, 19 местах. Самое сильное падение оказалось у Суни Федера «Feel Again» вниз на 6, 14 место на 20. Самый большой прогресс вверх на 6 у Мадонны и Мартин Гаррикс «Bizarre». 2 недели в нашем топе с 16 на 10.
1: Лидер этой недели. Место номер один.
0: И еще интересно то, что из статистики только одна песня сумела сохранить себе позицию за неделю. Из 20 только один трек, и он звучит прямо сейчас. Это «Bugle» и «Moon to the Sun». 2 недели подряд номер один, 7 в топе.

Хочешь быть в курсе самых горячих хитов танцевальной музыки? Тогда это сообщение для тебя. Каждую пятницу слушай 20 самых популярных хитов ТОП-радио. Есть свой фаворит? Не тормози и голосуй за

0: о погоде, о спорте. Вот чем мы будем заниматься и общаться, на какие темы в этом часе. Прямо сейчас о погоде.
1: Прогноз погоды представляет Арсенал ЛВ. Надежно в любую погоду.
0: Сегодня днем в понедельник в Латвии сухая и преимущественно солнечная погода. Лишь временами солнце будут закрывать облака, днем без осадков, а ветер слабый, западный и юго-западный. Температура воздуха по Земгала 23-24, в Латгале 22-25, 21-24, Битземе в Курзме 20-23 тепла. А в Риге в течение дня увеличится облачность, но погода останется сухой. Ветер слабый, а воздух прогреется до 24 градусов тепла. Завтра во вторник станет еще теплее. Максимальная температура воздуха 26-27. Осадки не ожидаются. Часто будет светить солнце.
2: С нами надежно везде. И днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий.

0: Rimi veikalos tikai īsti zīmoli. Līdz 3. augustam Vidusāzijas melone 89 centi kilogramā. Cūgaļas karbonāde bez kaula šķēlēs Rimi 720 grami 4,39 €. Biezpienam Valniera noteiktiem veidiem 180 vai 185 grami atlaide līdz 40%. Rimi.
1: Крупнейший хип-хоп фестиваль Relive Fest в Риге уже 8 августа на сцене. Моргенштерн.
2: Просто мне завидую.
1: Платина.

0: і Флеш. Релайф Фест. 8 августа в Рігі. Білети на www.ticketshow.lv. Релайф Фест.
1: Когда эксперты Aerofins проверяют мясо из Lidl, мы всегда немного волнуемся.
2: Свежее?
3: Свежее.
2: И местное?
3: Верно.
2: Без добавок?
3: Без добавок.
2: Очень хорошо.
1: Ух, это приятное чувство, когда тебе нечего скрывать. Свежее мясо, качество которого подтверждено строгими экспертами Aerofins. Сейчас в Lidl латвийские куриные ножки без костей 500 граммов 2 евро 4 цента. Подробнее на Lidl.lv. Lidl. Стоит того.
4: Вау, ничего себе предложение! Кухонный комбайн Столар 49,99. Ручной пылесос Шоуми G30 Макс 289 евро. Стиральная машина Горинье на 6 килограммов всего 269 евро. Касинукай. Предложение действует до 4 августа в магазинах Касинукай и для участников SmartNet в интернет-магазине.

самое сложное время для новостников спортивных новостей. Это август, потому что все в такое ощущение останавливается. И гонки, например, Формула-1, футбол, хоккей, таких больших громких событий нет, и поэтому приходится очень сложно при поиске каких-то интересных спортивных новостей. Но я все-таки наковырял. Хоккей, футбол. Проведение следующего клубного чемпионата мира в 2029 году находится под угрозой срыва. Турнир может не состояться из-за отсутствия договоренности FIFA с ведущими европейскими клубами об участии. Отмечается, что сторона-хозяйка пока не выбрана, и это является главным камнем преткновения, можно сказать. И интерес к организации выразили Австралия, Новая Зеландия, Бразилия, Германия, Мексика и Англия. Однако наиболее вероятными кандидатами остаются опять США и Катар. Турнир 25-го года прошел, напомню, в США с 14 июня по 13 июля. Когда там приняли участие 32 команды, победу одержал Челси, которые обыграли в финале ПСЖ со счетом, причем неприличным счетом, 3-0. Ну и последнее в футбольных новостях, это то, что завершился матч за Суперкубок Нидерландов 26-го года, в котором встречались ПСВ Эйндховен и АЭЗ Алкмар. Победу в матче со счетом 4-0 праздновала команда из Алкмара. В минувшем сезоне ПСВ, напомню, выиграл чемпионат Нидерландов и, скорее всего, выставили не основной свой состав на Суперкубок. Поэтому отсюда такой счет 0-4 не в их пользу. А АЗ стал победителем национального кубка. Через два трека новости спорта «Формула-1».

Последние новости спорта. Формула-1 к пилоту системы Red Bull Юки Цуноде проявляют интерес команды американской серии IndyCar. Однако сам японский гонщик намерен продолжать карьеру в Формуле-1. 45-летний двукратный чемпион Формулы-1 Фернандо Алонсо Астон Мартин активно участвует в переговорах о возвращении в Альпин. На этом фоне переговоры с Альпин, в которых участвует Гуччи, Гуччи стал титульным спонсором команды на 27-й год. И вот эти переговоры ускорились, потому что контракт с Гуччи может позволить Альпин оплатить достаточно высокую зарплату 45-летнего Алонсо.

вполне вероятно, что он примет решение вернуться в свою бывшую команду, чтобы там завершить карьеру в Формуле-1. Если Алонсо покинет Астон Мартин, то туда могут перейти Лоурен Строл или Сайнс. Лэнс Строл. Вернее. То есть вполне возможно, что сын останется или покинет, и к нему добавится другой испанец, это Сайнс. Ну и директор Сепанга раскрыл, почему Гран-при Малайзии пока не готов принять Формулу-1. Дело в том, что очень дорого. Сбор для промоутера составляет 63-72 миллиона евро. Иногда достигает даже суммы 70-80. Правительство пока не готово идти на такие расходы.

0: снижаем цены на овощи и фрукты. Опускаем цены в магазинах Lidl с понедельника. Помидоры на ветке 1 килограмм евро 49. Огурец 1 штука 99 центов. И молодой картофель в сетке 1 килограмм 69 центов. Lidl стоит того.
1: Readyfest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. На сцене. Айспик. Нервы. Noise MC. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Readyfest в Риге. 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.

наверное, потому что я сегодня как-то догадывался, что вот такой день, и поэтому с утра купил. Сегодня 3 августа, кстати, да, сегодня уже август 1. В августе эфир, если не считать автоклуб, хит за хитом, так точно. Так вот, 3 августа во многих странах отмечают День арбуза. Одного из главных символов лета. Впервые этот праздник начали отмечать в Соединенных Штатах Америки. А затем он стал популярным уже в Европе, Латинской Америке и Азии. Арбуз — это ягода, это надо понимать, как и, собственно, бананы. Самые большие арбузы весят более 150 килограммов. Мякоть арбуза бывает желтой, оранжевой.

0: оранжевый, даже почти белый, а вкус при этом остается сладким и освежающим. Освежающим еще и потому, что он практически полностью состоит из воды, в нем около 90-92% воды, поэтому он хорошо утоляет жажду в жаркие дни, и поэтому, как я уже сказал выше, это символ, может быть, лета. И он, кстати, съедобен почти целиком. В нашей стране это не так развито, но так или иначе во многих других странах используют не только мякоть, но и корки. Но, правда, их надо мариновать для этого или варить. Варенье также делают цукаты. А семечки тоже не выкидывают, не выбрасывают, не выплевывают далеко от себя подальше, потому что их жарят и добавляют в различные блюда. А в Японии вообще выращивают квадратные арбузы. Их помещают для этого в специальные прозрачные формы, чтобы плоды приобретали необычную форму. Правда, чаще такие арбузы покупают как сувенир, а не для еды.
1: Хит за хитом. На Топ-радио. В студии Сергей Литвинов. Каждый рабочий день с 12 до 15. За пультом. Сергей Литвинов.
0: Ну, а я вам предлагаю запомнить 9 минут классной музыки нон-стоп прямо сейчас, после чего у нас рубрика «Не звучит». И послушаем, что что-то классное, что на Топ-радио не звучит или пока не звучит.

вполне возможно, что этот год может оказаться за Армин Ван Бюрен. Этот трек тоже в нашем топе был и достигал первой строчки. И сейчас другой трек продолжает бороться за победу, несмотря на то, что он уже перевалил за 10 недель в нашем чарте. И уже две победы у него есть. А я в прошлом часе, практически ровно час назад, рассказывал о том, что он с мая не вылетает из первой тройки. Так что да, Армин Ван Бюрен на коне. Молодец. А у нас рубрика «Не звучит». Здесь появляется новая песня от Хэнни и Миша Марвин с треком «Компас» или «Компас», кому как угодно, потому что «Компас», так говорят только моряки или капитаны, это профязык, а вообще мы просто говорим «Компас». Как с шасси. Шасси, так говорят.

говорят в основном в профессиональной речи. Так вот, что касается Хэнни, молодой исполнитель и автор песен, в этом треке он объединился с Мишей Марвином, который уже, в принципе, себе хорошую сколотил музыкальную карьеру. Он с Ханой очень часто путешествует по FM с новыми треками. Ну, неудивительно, потому что и Хана, и Миша Марвин, они из Black Star у Пашу, а Пашу вообще является мужем Ханы. Вот как-то так, тройничок. Певцом он, в общем, является известным по хитам, таким как «Французский поцелуй», который, кстати, мы слушали на прошлой неделе в «Хит за хитом». «Стерва», «Полюбил такую», многочисленные дуэты у него, не только с Ханой. Что касается «Компас», то это романтичная песня о человеке, который становится главным ориентиром в жизни, когда рядом есть любимый человек, и именно он помогает не сбиться с пути и найти правильное направление.

0: Ik viens ziedojums ir būtisks. Ziedot aicinām Akropoli iepirkšanās centros, kā arī ziedot LV.
1: Газон опять превратился в джунгли? Купи страхование жилья ИВ до 10 августа и участвуй в розыгрыше робота-газонокосилки Dreamy. Наслаждайся ощущением безопасности и идеальным газоном. Зайди на ИВ-ЛВ. Страхование ИВ. Номер разрешения лотереи 9064.
2: Visstraujāk augošie autozīmoli Eiropā – Omoda un Džeiko – tagad arī Latvijā. Jaudīgi, izteiksmīgi un ar bagātīgu papildaprīkojumu, kas jau iekļauts cenā. Piesakies testa braucienam. Mūsa mežciems – Biķernieku 145.

0: платим за металл еще больше. Юрмосгатва 16 и Катлакална 8Б. Звони 28 48 48 48. Евролом ЛВ.
1: Скупай хоть грамм, хоть вагон, Евролом.
2: Для укрепления организма в аптеках Апотека. Скидка 50% на продукты витаминов D от Формула Витале. И скидка 30% на определенные продукты Артамол. В хороших руках. Апотека. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
3: Uzņēmēji Altero bez maksas finanšu pakalpojumu salīdzināšanas platforma. Ar vienu pieteikumu saņem vairāk nekā 20 personalizētus piedāvājumus. Apvieno esošās saistības un izvēlies izdevīgāko risinājumu vienu vietu. Pievienojies tūkstošiem, kas jau salīdzina gudri. Altero LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Рейтинг самых популярных хитов ТОП РАДИО. Один за другим. Прямо сейчас.
5: Прямо сейчас.
4: Прямо сейчас песни из ТОП 20.
5: Это ТОП 20. ТОП
4: РАДИО. Место номер 10. 10.

0: Ну что, добро пожаловать. Поп-дива Мадонна оказалась все-таки в нашем чарте сразу с двумя треками. Это для нее роскошь, потому что она очень редкий гость. И вот, пожалуйста, первый ее случай, когда она с двумя треками. Больше трех не было. Пока что у нас когда такого, чтобы от одного исполнителя, Филатов и Карас, Дэвид Гетта, те музыканты, которые приводили в наш хит-парад сразу три своих трека на одной неделе. Вот Мадонна сделала два трека. Правда, второй попал к нам со второй и последней попытки в топ-20.
1: Место номер 10. 10.
0: На 19 месте и на 10 Мадонна Мартин Гаррикс «Биза». Ну а ровно год назад на этом 10-м оказался, которого мы вспомнили, Дэвид Гетта. И тогда «Together», 10-я строчка.

курсе самых горячих хитов танцевальной музыки? Тогда это сообщение для тебя. Каждую пятницу слушай 20 самых популярных хитов ТОП-радио. ТОП-радио. Есть свой фаворит? Не тормози и голосуй за него.

0: say no to return to the floor. You're wrong. Wanna test my crew? You better be sure.
1: Что есть еще одна акция, оказывается, в этом году. Об одной я уже рассказывал, по-моему, это было весной. По поводу куда и как утилизировать правильно, грамотно, бесплатно, причем старые шины. Я сам накопил в свое время таких 10 немаленьких внедорожника от просто немаленьких легковых автомобилей и с превеликим удовольствием сделал это бесплатно. Так что расскажу в этом часе, как это можно сделать. Где это можно сделать? В Риге. Это не только, а прямо сейчас в погоде.
2: Прогноз погоды представляет Арсенал ЛВ. Надежно в любую погоду.
1: Сегодня днем в понедельник в Латвии сухая и преимущественно солнечная погода. Лишь временами солнце будут закрывать облака, днем без осадков, а ветер слабый, западный и юго-западный. Температура воздуха по Земгала 23-24.

большую роль играют качественная медицина, образование, безопасность и удобная городская среда. Именно эти факторы и определяют, насколько комфортно жить в том или ином регионе мира. И опубликован свежий рейтинг регионов мира по качеству жизни. На первом месте Западная Европа, которая набрала 92 балла из 100. Эксперты высоко оценили уровень медицины, образования, развитую инфраструктуру и стабильность. Совсем немного отстает Северная Америка, 90 баллов. Здесь лучшие оценки получила система образования, а также высокий уровень общественных услуг. Самый заметный прогресс за год показала Азия. Средний показатель региона вырос до 74 баллов. Во многом благодаря улучшению ситуации в Китае и Японии. Правда, по качеству инфраструктуры и условиям жизни разрыв с Европой пока остается достаточно существенным. А вот Ближний Восток и Северная Африка потеряла позиции. Причиной стали обострение конфликтов и снижение уровня стабильности. Замыкает тройку Африка к югу от Сахары. Регион получил самые низкие оценки за медицину, инфраструктуру и безопасность. Скоро продолжим. Автомобильные новости.

0: Сергей Литвинов. Сергей Литвинов. И Автоклуб.
1: До середины августа можно бесплатно сдать старые шины. В рамках акции юридические лица могут бесплатно сдать изношенные шины легковых автомобилей в комплекс по обращению с отходами на улице Атласа в Риге. Для этого необходимо заранее заполнить электронную заявку и забронировать время сдачи на сайте 3r.lv/акция. Учитывая высокий интерес со стороны компаний и частных лиц, срок проведения акции продлен до 14 августа. В рамках акции принимаются только шины легковых автомобилей, и одно юридическое лицо может бесплатно сдать до 500 шин. Шины грузовых автомобилей, тракторной и промышленной техники не принимаются. Шины должны быть чистыми, без дисков, листьев, грязи, земли и пластикового мусора. Бесплатно сдать шины легковых автомобилей могут и частные лица, но тоже только от легковых автомобилей. В период акции с одного автомобиля можно сдать до 4 шин без дисков. Частные лица могут сдать шины в порядке живой очереди каждый рабочий день с 9 до 16 часов. В комплексе по обращению с отходами 3R на улице Атласа в Риге.
0: Автоклуб с Сергеем Литвиновым.
2: Каждую субботу с 10 до 12.

0: кажется, в начале нового часа они заставили. Некоторых из вас взять, да и улыбнуться. Хотя ничего смешного в этом треке нет, но он просто очень летний, веселый, позитивный. И иногда самый важный человек, которому стоит улыбнуться, это ты сам. Сегодня отмечают один из самых необычных праздников – День поцелуев с зеркалом. Кто его придумал? Неизвестно, но смысл у него вполне позитивный. Посмотреть на себя с улыбкой, сказать что-нибудь хорошее своему отражению, которое ты видишь, и хотя бы на минут 5-10 стать добрее, а лучше на весь день стать добрее к себе самому. Самокритика – это прекрасно. Я сам очень самокритичен, но, как и во всем, абсолютно во всем, нельзя уходить в перегиб. Слишком нахваливать себя и слишком ругать себя. Психологи считают, что позитивный настрой и доброе отношение к себе могут заметно улучшить настроение. А вообще, если говорить про зеркала, то первые зеркала изготавливались из отполированного камня и металла задолго до появления стекла. Современное зеркало – это вообще настоящее инженерное изделие. Оно создается нанесением тончайшего слоя металла на идеально ровное стекло. И да, привычное отражение в зеркале – это зеркальная версия нашего лица, тогда как другие люди видят нас без такого переворота.
1: За хитом
2: с Сергеем Литвиновым.
1: Каждый рабочий день с 12 до 15.
2: Хит за хитом
1: на ТОП-радио.
0: А еще, я думаю, вы обращали внимание на то, что на фотографии вы один, в зеркале другой, в глазах друга третий, ну и так далее. Так что сильно запариваться, наверное, по поводу своей внешности, с ума сходить из-за этого не надо.

Рубрика «Не звучит» и здесь у нас в эфире появляется Майк Перри и Hot Shade с треком «Talk About It». Ребята еще ни разу не звучали у нас, но классная песня. Майк Перри — это шведский диджей-продюсер, который получил мировую известность благодаря хиту «The Ocean», который набрал сотни миллионов прослушиваний. Что касается Hot Shade, это дуэт продюсеров из Нидерландов, но пока не мировые звезды. «Talk About It» в переводе «Давай поговорим об этом» — это танцевальная композиция о том, что любые чувства и проблемы легче преодолевать, если не молчать, а честно поговорить друг с другом. Прям музыкальные психологи у нас появляются.

0: нас присутствовал в первой тройке. Это было 10 июля. То есть три недели, три чарта подряд. Этот большой хит лета не может вернуться в топ-3. Да, 17 числа он еще был 5-й. Но вот 24 и 31 числа этого месяца 7-й, 9-й.
1: Седьмая позиция.
0: Удачи этому большому хиду Шаде. А мы вспоминаем, что было год назад. С 13-й на 7-й тогда Альфа...

Хочешь быть в курсе самых горячих хитов танцевальной музыки? Тогда это сообщение для тебя. Каждую пятницу слушай 20 самых популярных хитов ТОП-радио. Есть свой фаворит? Не тормози и голосуй за него.

знаем с вами, запрет на вечернюю продажу алкоголя в Латвии действует уже год, и как показали первые итоги... Вот что они показали, я расскажу в этом часе. Также нас продолжают атаковать комары. Как насчет народных средств или профессиональных, химии и не только, что работает, что действительно работает и что действительно не работает, тоже в этом часе.

0: Арсенал ЛВ. Надежно в любую погоду.
1: Сегодня днем в понедельник в Латвии сухая и преимущественно солнечная погода. Лишь временами солнце будут закрывать облака, днем без осадков, а ветер слабый, западный и юго-западный. Температура воздуха по Земгала 23-24, в Латгале 22-25, 21-24, Видземе в Курзме 20-23 тепла. А в Риге в течение дня увеличится облачность, но погода останется сухой. Ветер слабый, а воздух прогреется до 24 тепла. Завтра во вторник станет еще теплее, максимальная температура воздуха 26-27, осадки не ожидаются, часто будет светить солнце.
2: С нами надежно везде, и днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий.

Запрет на вечернюю продажу алкоголя в Латвии действует уже год. И как показали первые итоги, меньше люди не стали. Зато покупать спиртное начали по-другому. И как вы, я думаю, понимаете, как по-другому. Крупные торговые сети отмечают, после небольшого падения продажи не вернулись на свои места, так сказать. Они упали, потом выросли. И при этом все больше людей выбирают безалкогольное пиво, сидр и даже вино. А вот небольшие сельские магазины оказались в сложной ситуации. Их оборот сократился на 20-35%. Многие магазины теперь закрываются раньше. Что касается таких больших магазинов, серьезных магазинов, как Рими, Лидл или Максима, серьезных изменений они у себя не заметили по продаже алкоголя. Там говорят, что покупатели адаптировались, а общий спрос на алкоголь в последние годы постепенно снижался сам по себе. Но в любом случае, да, нас заставили, мы взяли и пересмотрели. Как все и говорили, что начали люди покупать на будущее.

Марина, охота на людей продолжается, как и, собственно, лето. Они работают без выходных и по ночам, но, как выяснилось, победить их все-таки можно. Главное, не верить все-таки народным лайфхакам. Лучше всего работают современные репелленты с профессиональными защитными компонентами. Именно они сбивают комаров с толку и не дают им почувствовать наш с вами запах. Дома лучше использовать электрические фумигаторы с пластинами или жидкостью. А вот ультразвуковые отпугиватели свою эффективность так и не доказали. Также не стоит всерьез рассчитывать и на лимон с гвоздикой, чеснок, кофейную гущу или ароматные травы. Они, конечно, могут отпугнуть, но ненадолго. А в худшем случае вызвать еще и у самого хозяина аллергию. Так что меньше народной магии, больше современной химии.

И тогда единственный, кто будет жужжать рядом с вами, это сосед с газонокосилкой. Но и тут есть тоже выход, по крайней мере, я так делаю. Если сосед начинает постригать свой газон, и не дай бог, в руки берет триммер, что еще более невыносливо, так сказать, для моих ушей, я стараюсь подключиться и тоже постригать в то же время, когда он это делает. Естественно, на свой участок постригаю, не помогаю ему. Но в следующем году есть такой план хороший — купить робота и избавить себя от потери времени на стрижку газона. Надеюсь, он тоже себе купит этот робот. В противном случае придется покупать два. Так что желаю вам отличных соседей, которых, если что-то раздражает, он вас не ругает за то, что его что-то раздражает, а наоборот, вам помогает или дарит то, что может помочь побыстрее решить вашу проблему. Так что всем добра и добрых соседей.

прошу любить и жаловать, она возвращается. Ушла в отпуск и потом немного потеряла голос. Поэтому Никита Матвеев Лину Исаеву заменял на прошлой неделе. Теперь перебрался на утренний эфир с Наташей Горбачевой на 2 недели. Андрею Фану большой привет и пускай отдыхает, набирается сил и возвращается. Как это сделала Лина Исаева? Вернулась. Обо всем она вам расскажет следующие 2 часа. Спасибо за внимание, хорошего настроения, удачи, тепла, лета, добра и до 12 завтра. Пока!

0: Rinī veikalos tikai īsti zīmoli. Līdz 10. augustam kvass Iļģu ciema dažādi veidi 1,5 litri, 1,42 eiro. Ar mans Rinī karti produkcijai Rudolfs atlaida līdz 40%. Produkcijai Pampers atlaida līdz 40%. Rinī.
1: Редифест 2026 в Риге. 29 августа. Вондер Сава. На сцене. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Порнофильмы.

0: получи 10 евро в подарок. Бигбанк. С условиями можно ознакомиться на bigbank.lv.
1: Цена лом в магазинах Юск. Чистка склада. Скидки от 20 до 80% на мебель, товары для сада, зеркала, шторы, корзины, матрасы и многое другое. Покупай также на Юск.лв.
2: Uzņēmēji, tu dari arvien vairāk, bet attīstība nenotiek. Seb bankas un citu nozaru eksperti var palīdzēt. Piesakies jaunajam raidījumam Plāns B un atklāj savu uzņēmuma potenciālu. Piesakies TV3LV, šķērsvītrā piesakies.
3: Izaugsmi atbalsta Seb banka.
4: Крупнейший хип-хоп-фестиваль Relive Fest в Риге уже 8 августа на сцене.

0: Relife Fest. 8 августа в Риге. Билеты на www.ticketshop.lv. Relife Fest.
1: Сосед, на этой неделе в Мего особенно выгодно. До 9 августа фарш из свинины и говядины евро 99. И печенье Салга разные виды 89 центов. Мего. Просто, удобно, рядом. All-time favorites.

Всем добрый день, это Алина Исаева, если вы вдруг не узнали. Я очень рада быть снова здесь с вами после болезни, которая коварно настигла меня где-то посередине лета. И да, я полностью потеряла голос, и это, согласитесь, довольно плохо сочетается с работой на радио, поэтому пришлось взять паузу. Но вот тогда я впервые по-настоящему поняла, что для человека, который работает голосом, это, не знаю, примерно как для пианиста потерять руки и возможность играть ими. Очень странное ощущение, признаюсь. Рот открываешь, губами шевелишь, а извлечь звук никакой не можешь. И несколько дней я просто чувствовала себя каким-то призраком. Вроде я и здесь, в этом мире, а сказать ничего не могу. Но, к счастью, голос постепенно возвращается. Да, он еще не совсем такой, как мы привыкли слышать его в эфире. Но, если честно, молчать я уже просто больше не могу. Я очень соскучилась по вам, по топ-радио и по нашим дневным встречам. Так что сегодня у нас дневная смена с легкой хрипотцой. Кто-то услышит в ней загадочность, а кто-то, кому-то мой голос напомнит соседа дядю Колю, заядлого курильщика. Но, друзья, я не курю и вам не советую, как бы там ни было, в ближайшие 2 часа эфир будет звучать, ну, как-то так. И я этому очень рада. Это топ-радио, микрофон Алина Исаева. Проведем часть этого понедельника вместе. Мы начинаем.

повсюду бензин. Но ты носишься искрой, синьорита, изысканность. Новую жизнь, одержимость, рвут коготки. Новая искренность. Тут разговоры о том, что и в горе, и в радости. Невкусные сладости, детка, очнись.

Друзья, друзья, эфир у нас сегодня непростой. Сегодня во второй половине этого часа, это уже совсем скоро, у тебя, именно у тебя будет шанс выиграть сразу два билета на Relive Fest, который пройдет в Риге уже в эту субботу. И обещаю, конкурс будет максимально простым. Все, что вам понадобится, это назвать правильный ответ.

знаете, что означает мед. Именно он сейчас бы мне не помешал, чтобы скорее восстановить мой голос и работать в полную силу. Но этим я займусь во время рекламы, которая у нас с вами впереди. А сразу после нее нас ждут отличные треки, например, Шакира и Бурбон.

0: і Флеш. Relive Fest. 8 августа в Ріге. Білети на www.ticketshow.lv. Relive Fest.
1: Нам в Евроаптеке важно быть рядом, когда это необходимо больше всего. Вот уже 25 лет знающие фармацевты Евроаптеки на твоей стороне, давая ценные советы и подбирая полезные предложения для каждой ситуации. Поэтому, отмечая наш юбилей, весь август на косметику для лица скидка 45% с картой Медус при покупке на сумму не менее 9,99, а также другие актуальные предложения для энергичного лета. Ждем в Евроаптеке.
2: Сосед, на этой неделе в Мего особенно выгодно. До 9 августа фарш из свинины и говядины €99 и печенье Салго разные виды 89 центов. Мего, просто удобно рядом.
3: Где волейбол, там Феникс. В августе поддержи Густавса Аузинша и Эдгарса Точа на этапе мирового тура в Эстонии. Вместе с Феникс участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено только лицам, достигшим 18 лет. Внести себя в список лиц, добровольно отказавшихся от азартных игр, можно на registers.iaui.gov.lv.

же будете кричать мне «дай-дай», потому что настал этот момент. Прямо сейчас я разыграю два билета на Relive Fest, который уже в эту субботу состоится в Риге. На сцене выступят Моргенштерн, Платина, Лил Кристал и многие другие. А условия нашего конкурса на Топ-Радио очень просты. Вопрос будет связан с хедлайнером этого фестиваля, Моргенштерном. И если вы хоть раз в жизни видели его клипы или фотографии, то наверняка вам ответ этот дастся очень легко. Так что звоните в наш эфир прямо сейчас. Звоните на наш номер 25037, а когда дозвонитесь, я задам вам всего лишь один вопрос. Если вы ответите правильно, билеты ваши. И я жду, друзья, ваши звонки 25037.

0: самый же коварный вопрос, но и в то же время очень легкий, я задам. И у нас уже есть на очереди те, кто хотят побороться за 2 билета. И сейчас мы с кем-то из этих счастливчиков поговорим. Алло, привет!
1: Алло, здравствуйте.
0: Привет, как тебя зовут?
1: Меня зовут Рома.
0: Рома, очень приятно, меня зовут Лина. Итак, Рома, ну, скажи, видел ли ты хоть раз в жизни Моргенштерна?
1: Ну, вживую нет, а так, конечно, видел, конечно, слышал. Я даже с друзьями пародию на его клип делаю, вам так больше скажу.
0: О, и ты был в роли Моргенштерна?
1: Да.
0: Ну, тогда этот вопрос будет просто для себя как орешек щелкнуть. Ну, смотри, Рома, назови мне, пожалуйста, число, которое отображено в виде татуировки на лице Моргенштерна.
1: 666.
0: Конечно, число зверя, вот эта вот дьявольская татуировка на лице Моргенштерна, которую он, кстати, по-моему, пытается свести, но...
1: Да,
0: я...
1: он пытается свести, он еще поменял сейчас имя, он, короче, там вообще, да.
0: Он вообще, да? Ну вот и посмотришь, сходишь на фестиваль и посмотришь, в каком состоянии сейчас его татуировка, потом нам обязательно дашь отчет, можно ли ее четко видеть. Ром, мы тебя поздравляем, ты оказался самым шустрым и самым эрудированным, как минимум, в этом вопросе. За эфиром с тобой свяжемся, расскажем, как же ты получишь эти билеты. Спасибо, что участвовал. Звони нам еще, будем ждать. И отличного фестиваля уже в эту субботу. А, Рома, последний вопрос. Последний вопрос, не могу не спросить. А есть ли у тебя свои татуировки?
1: Нет, у меня татуировок нету, к сожалению.
0: Ты чистый лист.
1: Ну,
0: да, тут решает каждый сам. В любом случае, никогда не поздно набить что-нибудь значит для себя.
1: Ну да, посмотрим.
0: Все, Рома, отличного тебе дня, отличного дня. Продолжаем нашу дневную смену с музыкой дальше. Пока-пока.
1: До свидания. All-time favorites.

Шульц в эфире ТОП Радио прямо сейчас. Ну и проверим, проверим, какими же треками будем продолжать этот хороший понедельник. Хороший понедельник вместе с Smoke the Pain Away от Calvin.

0: поехали.
1: Газон опять превратился в джунгли? Купи страхование жилья ИВ до 10 августа и участвуй в розыгрыше робота-газонокосилки Dreamy. Наслаждайся ощущением безопасности и идеальным газоном. Зайди на ИВ.ЛВ. Страхование ИВ. Номер разрешения лотереи 9064. Calvin Harris.
2: Šovasar Rīgas skanēs viskaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin

будешь знать, где мы. Я запрещу тебе молчать, я разобью твои стены.

0: Прогноз погоды представляет Арсенал ЛВ. Надежно в любую погоду.
1: Радио о погоде. Сегодня в Латвии в центральной части страны и столице преимущественно облачно. На остальной территории сохраняется ясная погода без осадков. Температура воздуха прогрелась до плюс 23 градусов тепла. Ветер западный, юго-западный до 4 метров в секунду.
2: С нами надежно везде. И днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий.

тот самый известный напиток, который не нуждается в рекламе, чтобы там не говорили правила радиовещания. Я про Кока-Колу, конечно же. Именно такой вопрос сейчас обсуждают после необычной находки в одном старинном итальянском монастыре, потому что там один настоятель, разбирая архивы, обнаружил старинный рецепт тонизирующего напитка, в состав которого входили листья коки, орехи, кола и вино. Вот тут вот есть нюанс. Рецепт этот напоминает историю появления напитка Кока-Кола, который еще в 1886 году американский фармацевт Джон Пембертон создал. И он взял за основу сладкий сироп, смешал экстракт листьев коки и орехи колы. Однако местные законы запрещали в то время добавлять алкоголь, поэтому он влил туда газированную воду. И со временем это и стало полноценным и привычным.

Обычным нам сейчас напитком. Ну, конечно же, говорит, что Кока-Колу изобрели в итоге в Италии. Из-за этого внезапного открытия никто не берется. Но сам монах даже дипломатично заметил, что у нас просто был свой рецепт. Ну, согласитесь, интересная история, которая дает новые обороты и место для фантазии. И вот так вот иногда достаточно найти один какой-то там пожелтевший лист бумаги, чтобы заставить весь мир немного поспорить об истории. Но как бы там ни было, Кока-Кола есть Кока-Кола.

Монмартр в Париже и увидите бронзовый бюст певицы Далиды. Знаете, недавно ему пришлось пережить небольшую реставрацию. А все потому, что много лет туристы придерживались одного ритуала. Считалось, что если прикоснуться к груди памятника, то обязательно повезет. В чем? Ну, конечно же, в любви. И за годы желающих оказалось столько, что бронза в этом месте буквально отполировалась до золотого блеска и стала заметно отличаться от остального памятника. И теперь реставраторы вернули бюсту первоначальный цвет. И, кстати, незадолго до реставрации, в марте этого года, одна французская художница, которая работает под псевдонимом Луз, временно закрыла грудь памятника белым корсетом, и на прикрепленной к бюсту табличке было написано: «Вы заставляете нас носить доспехи». Вот такой вот завуалированный посыл всем, кто хочет прикоснуться к вечному и прекрасному. Ну что ж, импровизированные доспехи были сняты, бронзу восстановили. Ну вот, правда, есть ощущение, что ненадолго сохранится этот истинный цвет бронзы, потому что если люди искренне верят, что где-то можно буквально натереть себе удачу, никакой здравый смысл реставрация

0: послушаем после рекламы. Валя, карнавал, ты первый кто? И продолжим совсем скоро с Afters от Bless. Сегодня на Топ-радио. Продолжаем быть вместе.
1: Снижаем цены на овощи и фрукты. Опускаем цены в магазинах Lidl с понедельника. Помидоры на ветке 1 килограмм, евро 49. Огурец 1 штука, 99 центов. И молодой картофель в сетке 1 килограмм, 69 центов. Lidl стоит того.
2: Дни популярных брендов косметики в аптеках Апотека. Выбирай со скидкой до 40% дермокосметику Eucerin для тебя.

погоды и прогнозы погоды. И кажется, нам с вами в этой связи пора запомнить еще одно название – Эль-Ниньо. И несмотря на свое безобидное произношение, в переводе с испанского «Эль-Ниньо» – это «ребенок». И именно этот климатический феномен сейчас снова набирает силу где-то в Тихом океане. И ученые говорят, что он почти наверняка сохранится как минимум до весны следующего года. И казалось бы, ну что нам с этого? Тихий океан, он где вообще там? Далеко-далеко от нас. Но такие процессы влияют на погоду практически по всему миру, в том числе и на Европу повлияют. И по предварительным прогнозам, юг Европы может столкнуться с еще более жаркой и засушливой погодой. А вот запад континента с сильными дождями и штормами. А что касается стран Балтии, то здесь синоптики говорят о погодных качелях. Зима может преподнести нам сюрпризы после относительно мягких периодов. Не исключены резкие похолодания и сильные морозы со снегопадами. В общем, друзья, природа еще раз нам напоминает, что долгосрочный прогноз – это всегда история с неожиданными поворотами. Так что пока наслаждаемся августом, а к зиме вернемся чуть позже.

0: Держи, Максим Круженков. Он скоро зазвучит на топ-радио. И также будем продолжать нашу дневную смену с треком Diamond to the Ocean от A-Log.
1: Ты слышала, что Биг Банк платит своим клиентам?
2: Биг Банк платит своим клиентам?
3: Да, все верно. Теперь Биг Банк предлагает повседневные банковские услуги и платит тебе 2% годовых за остаток на твоем счету. Открой расчетный счет сейчас и получи 10 евро в подарок. Биг Банк. С условиями можно ознакомиться на bigbank.lv.
4: Ценовой отпуск уже здесь. В магазинах Drogas скидки до 50%. Не пропусти горячее предложение. А ты уже знаешь, что хочешь на ценовой отпуск? Предложение до 1 сентября. Drogas. Почувствуй красоту.
5: Milwaukee Big Red Demo Tour atgriežas Stokē. Trīs pilsētas, trīs pasākumi, viens jaudīgs piedzīvojums. Apskati pasaules slaveno Big Red Demo kravas auto. Izmēģini jaunākos Milwaukee instrumentus. Satiec ekspertus, piedalies izaicinājumos un laimē balvas. 14. augustā Stokē Valmierā, 17. augustā Stokē Jelgavā un 18. augustā Stokē Tirdzniecības centrā Sāga. Jaudīgi instrumenti, aktivitātes un īsta Milwaukee atmosfēra visas dienas garumā. Tiekamies Stokē!
6: Readyfest 2026 в Риге. 29 августа. Wonder Sala. На сцене. Ice Peak. Нервы. Noise MC. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Readyfest в Риге 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.
7: Top Radio. We love summer.

0: Прогноз погоды представляет Арсенал ЛВ. Надежно в любую погоду.
1: Радио о погоде. Сегодня в Латвии в центральной части страны и столице облачная погода. В Латгале сохраняется преимущественно ясная погода без осадков.

0: км в секунду, а закат солнца в столице будет в 21:32.
1: С нами надежно везде. И днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий.

дорогие друзья, дорогие слушатели ТОП Радио. Спасибо, что провели этот понедельник вместе со мной. Отдельное спасибо, что с пониманием приняли мою сегодняшнюю дневную смену с хрипотцой. Я отправляюсь домой и буду выполнять самое сложное задание для радиоведущей – молчать. Потому что нужно восстанавливать голосовые связки, чтобы завтра вернуться к вам уже с голосом, который звучит чуть более уверенно, ну или изящно. Желаю вам отличного вечера, вкусного ужина, теплых разговоров с близкими и хорошего настроения. И не забывайте, у нас начался наш последний заключительный месяц этого лета. Ну так давайте же проживем его так, чтобы потом было что вспомнить. Ну а мы с вами услышимся уже завтра, будем делать новую историю. Берегите себя. С вами была Алина Исаева. Пока-пока.

Кайго и Макс Макнаун, Take Me Back. Вся неделя впереди у этого трека, чтобы немного постараться подняться повыше, потому что по итогу прошлой недели у него 18 место. Новая неделя, новое голосование. Первый понедельник последнего летнего месяца, да? Как прошли ваши первые выходные августа? Поделись, расскажи. 2-5-0-3-7. Продолжаем партию вместе с Филатов и

0: Когда эксперты Aerofins проверяют мясо из Lidl, мы всегда немного волнуемся.
1: Свежее?
2: Свежее.
1: И местное?
2: Верно.
1: Без добавок?
2: Без добавок.
1: Очень хорошо.
0: Ух, это приятное чувство, когда тебе нечего скрывать. Свежее мясо, качество которого подтверждено строгими экспертами Aerofins. Сейчас в Lidl латвийские куриные ножки без костей 500 граммов 2 евро 4 цента. Подробнее на Lidl.lv. Lidl. Стоит того.
3: Нам в Евроаптеке важно быть рядом, когда это необходимо больше всего. Вот уже 25 лет знающие фармацевты Евроаптеки на твоей стороне, давая ценные советы и подбирая полезные предложения для каждой ситуации. Поэтому, отмечая наш юбилей, весь август на косметику для лица скидка 45% с картой Медус при покупке на сумму не менее 9,99, а также другие актуальные предложения для энергичного лета. Ждем в Евроаптеке.
4: Veikalos Top vienmēr izdevīgi iepirkties, un tagad vēl izdevīgāk. Iepērcies Top par vismaz 15 eiro, reģistrē čeku un piedalies Top loterijā. Katru nedēļu laimēj Top dāvanu karti 150 eiro vērtībā, bet loterijas noslēgumā 15 000 eiro skaidrā naudā. Tici un veiksme uzķersies! Uzzini vairāk un reģistrē čeku e-top.lv. Loterijas atļaujas numurs 9053.
5: Top, top, top! Крупнейший хип-хоп-фестиваль «Relive Fest» в Риге уже 8 августа на сцене.

0: і флеш. Relife Fest. 8 августа в Риге. Білети на www.ticketshop.lv. Relife Fest.
1: Із велесавею 5,9 iPhone 17 комплекта ar 4 paudzes AirPods austiņām tikai par 999 eiro. Savukārt iPhone 17 Pro par 1329 eiro. Tiem, kuri vēlas vēl vairāk jaudas un izsmalcinātības, atrodi sev piemērotāko iPhone jau tagad 5,2. Ienāc tele2.lv vai jebkurā tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. augustam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele2.
2: Сосед, на этой неделе в Мего особенно выгодно. До 9 августа фарш из свинины и говядины €99 и печенье Салга разные виды 89 центов. Мего, просто удобно рядом.

перед припевом. Я понял, это значит еще. Давай, припев веселый. Еще можно поставить лайк этому треку на topradio.lb в разделе ТОП-20. По итогу прошлой недели 12 место. Ну а сейчас Galaxy.

0: Прогноз погоды представляет Арсенал ЛВ. Надежно в любую погоду.
1: Топ-радио погоде. Этим вечером в Латвии преимущественно ясная погода, без осадков, слабый юго-западный ветер. Температура воздуха этим вечером на территории Курзема от 19 до 22 градусов. В Латгале 19-21, в Земгале, Видземе, а также в центральной части нашей страны температура воздуха этим вечером от 18 местами до 20 градусов.
2: С нами надежно везде. И днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий.

0: реклама. Оставайся с нами.
1: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
2: Latgale aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
3: Айсбик. Нервы. Noise MC. Монеточка. Жануйка. Луна. Порнофильмы.
4: Все, что я помню.
3: Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.
5: Ценовой отпуск уже здесь. В магазинах Drogas скидки до 50%. Не пропусти горячие предложения. А ты уже знаешь, что хочешь на ценовой отпуск? Предложение до 1 сентября. Drogas. Почувствуй красоту.
6: Šovasar Rīgas skanē

в радио дорожная информация. Пробки в Риге на Круспилс от Ренсона до Гранита, также на Ладголас при повороте на улицу Славу Густава, Замглагатву от Эрицу до Брибас, пробка на Буллю от Дзегужу до Дауга в Гривас и Крустас Базницас от Вискалю до Берспилс. Движение затруднено. Телефон для дорожной информации 2 5 0 37.

платим за металл еще больше. Юрмосгаз В16 и Катлокална 8Б. Звони 28 48 48 48. Евролом ЛВ.

Летом у артистов больше творческого позитивного настроения. Очередная новиночка от Джоэл Кори. Whisper. Что-то позитивное, что-то веселое, что-то солнечное. Я жду ее в претендентах. А пока что Эд Ширан и Сафир. WhatsApp 2-5-0-37. Как прошли ваши выходные? Как первый рабочий день августа? Расскажи, поделись, если у кого-то день значимый.

диске Memories. Когда-то это лето будет воспоминаниями. Не то чтобы заблокировать, а вот как-то остановить. Заморозить нет. Ну, притормозить чуть-чуть лето. Но ничего, у нас впереди целый месяц. Едем, и новый час у нас в рамках вечернего драйва. С вами я, Артем Демьяненко. WhatsApp 2-5-0-37. Как прошли выходные? Как, я думаю, многих уже прошел первый рабочий день. Первый рабочий день августа. Поехали. Родион Гордин, Микис.

Красивые места, Beautiful Places от Brianna Gracie, Tiesto, 13 место по итогу прошлой недели. Новая неделя, новое голосование, topradio.lv, раздел ТОП-20. Ну а сейчас старый добрый хит от Junior Senior и Move Your Feet. WhatsApp 2-5-0-37. Как ваш первый рабочий день августа и как прошли выходные?

0: piešķir ir krāsas jaunajam mācību gadam ar Rimi. Līdz 24. augustam ar mans Rimi karti pērkot vismaz divus kancelējas piedarumus, saņem 50% atlaidi katram. Rakstām piedarumiem Schneider dažādiem veidiem 40% atlaide. Bezvadu datorpelēm un tastatūrām Keibe dažādiem veidiem 40% atlaide. Rimi.
1: TV6 Jolūds bez bremzēm. Gatavojamies lielākajam motosporta šovam Galvaspilsētas sirdī. 15. augustā 2014. Rīgas dzimšanas dienas svinību laikā. Red Bull Showrun.
2: Stone Rock – это история истинного цвета. Пока большинство предлагает двухслойную брусчатку с тонкой цветной поверхностью, Stone Rock – это однородная, тонированная в массе брусчатка. Это придает отличную устойчивость цвета брусчатки к царапинам, погодным условиям и интенсивной нагрузке. Только глубокий оттенок и неискоренимая элегантность. Stone Rock – очевидная прочность.

0: Дорожную информацию представляет Евролом.
1: Радио дорожная информация. Пробки в Риге на Венебазгат. Вот Ирбанес Доул, Манягатва при повороте налево. На Круспилса, Трансону до Гранита. Густава Замгалагатва от Иритю до Бривибас. И на Кулдегас от Даугав Гривас до Слокас. Движение затруднено. Телефон для дорожной информации 250037.

платим за металл еще больше. Юрмосгатва 16 и Катлакална 8Б. Звони 28 48 48 48. Евролом ЛВ.

0: Прогноз погоды представляет Арсенал ЛВ. Надежно в любую погоду.
1: Топ-радио «Погодь». Завтра в Латвии нас ждет преимущественно ясная погода. Без осадков, слабый северный ветер, температура воздуха. Завтра днем на территории Курзема от 22, местами до 25 градусов. В Латгале 23-25, в Земгале, Видзема, а также в центральной части нашей страны температура воздуха завтра днем около 24 градусов.
2: С нами надежно везде. И днем, и ночью. «Арсенал ЛВ». Снаряжение для любых условий. We'll be right back.

0: akcijas nākuniet, zilas cenas nepārī.
1: Maksima, lai nekā netrūktu. Крупнейший хип-хоп фестиваль Relive Fest в Риге уже 8 августа на сцене.

17:50 почти на часах, есть у нас еще время послушать хорошие старые добрые хиты. Раскачаем этот понедельник. Эрик Фриц и Пьяно. Первый понедельник последнего летнего месяца. Выходных много в этом месяце. Погоды хорошей тоже будет не меньше. Как прошли, кстати, первые выходные? Можете поделиться. 2:50:37. Если еще есть актуальная дорожная информация в понедельник, присылайте, а также привет, поздравления. WhatsApp 2:50:37. Поехали дальше.

Turn the lights off. Активизировались под конец часа. Привет, хочу передать привет Кате из Огры. Очень за нее рад, что наконец-то призналась своему парню в любви. Желаю вам всего наилучшего, ее друг Михаил. Первый рабочий день августа позади, первый вечерний драйв пролетает. Спасибо за компанию, с вами был я, Артем Деменко. Отличного вечера и встречаемся завтра в завершении часа. Hathaway и «Что же такое любовь?».

0: Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы.
1: Все, что я помню.
0: Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.
2: Sēlija aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
3: Сосед, на этой неделе в Мего особенно выгодно. До 9 августа фарш из свинины и говядины евро 99 и печенье Салга разные виды 89 центов. Мего. Просто, удобно, рядом.
0: Крупнейший хип-хоп-фестиваль Relive Fest в Риге уже 8 августа на сцене

оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антон.